слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
2: Удачные песни».
1: Участник музыкального праздника
0: Филипп Киркоров.

0: Радио Дача.
1: Реклама.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066.

0: Реклама.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Выбирай.
2: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
4: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
5: Шины диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
10: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
9: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
11: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
12: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. Радио «Дача».

0: Александр Иванов и группа «Рондо».
1: Боже, какой пустяк, сделать хоть раз что-нибудь не так.
2: Владимир Пресняков. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
0: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: Радио Дача. Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
7: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritezheniya.rf.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 15 градусов.
2: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
2: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
4: Почему именно «Мода C5»? Потому что осень – это время перемен и новых решений. И потому что у нее характерный дизайн, который не теряется в городском потоке. Продвинутая мультимедиа, комфортные спортивные сиденья и высокий уровень безопасности. Почему именно сейчас? Потому что сентябрь – это не только возвращение к привычному ритму. Это хороший момент, чтобы выбрать новый маршрут. Потому что сейчас «Мода C5» от 2 349 000 рублей. Не откладывайте перемены на потом. Регинас Амода. Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Подробности в дилерском центре Амода Регинас. Зеленый Лог, 57.
5: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666.

0: Реклама.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
3: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
4: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
5: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
6: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
7: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
8: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
9: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
10: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
0: Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Андрей Державин.
12: Чужая свадьба. Чужая свадьба.
11: Стас Михайлов.
12: Для тебя.

0: хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Андрей Державин.

0: Радио Дача.
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gillette J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gillette J6 с полным приводом. Уже в дилерском центре Gillette Reginas. Твой идеальный внедорожник по невероятному невероятной цене от 2 829 000 рублей. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490447. Цена действительно при комплектации Престиж при покупке по программе Трейдинг. Количество автомобилей ограничено. Подробности комплектации, наличие и актуальную стоимость уточняйте у официального дилера Gillette Reginas Магнитогорск.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным Миросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 15 градусов.
2: Реклама.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
4: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юни С с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432.
7: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.
0: Радио «Дача».

0: самый близкий друг.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача».
3: Реклама.
4: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
5: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
6: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
7: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
8: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
10: Шины, диски куплю в колесо.ру.
11: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
12: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
13: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
14: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
15: Что? А ты куда?
14: На удачные песни, юбилейный концерт.
15: Что-что?
14: Какие там артисты будут?
15: Серьезно?
14: Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
16: Москва, Лайф-Арена.
1: Большой фестиваль.
16: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
16: Филипп Киркоров.
1: Группа «Комбинация».
16: Полина Гагарина.
1: Андрей Державин.
16: Николай Басков.
1: Ольга Зарубина.
16: Александр Шоуа и группа «Непара».
1: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
16: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
17: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Кай Метов.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Вригинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Вригинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинос» Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиск. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Если нет от щетины житья, нужно пену купить для бритья. Если шевелюры пышную оброс, купи машинку для стрижки волос. В сети магазинов «Милый дом» пена для бритья «Арко» 129 рублей. Машинки для стрижки волос в ассортименте от 449 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом» – все нужное в нем.
5: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Голос Притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
7: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
2: Удачные песни».
1: Участник музыкального праздника
0: Николай Басков.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юне с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432.
4: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
5: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни.
6: Застройщик ООО «СЗ-3СТМ-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
7: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Осень – время выгодных предложений. В фирменных магазинах яйцо столовое С2 «Ситна» всего 5 рублей 90 копеек за штуку. Незаменимый продукт для вашего стола. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 23 сентября по 6 октября. «Ситна» – свое, родное, свежее.
8: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
9: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066.

0: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
1: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
0: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
1: Слушайте легендарную «Песню года».
0: Только на радио «Дача».
2: Реклама. Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
3: Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
3: Выбирай.
2: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Николай Басков.
7: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
1: Александр Иванов и группа «Рондо».
8: Боже, какой пустяк. Сделать хоть раз что-нибудь не так.
0: Владимир Пресняков.
9: Все нормально, у хулигана ничего не надо, не с тобою рядом.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
10: Категория 12+.
11: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
12: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» — это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимно. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Надежда Алексеевна. Я живу в городе Голицыно. А сегодня я хочу заказать песню в исполнении Таисии Повалий. Одолжила. И посвятить ее своей дочери Татьяне. Дорогая Танечка, желаю тебе здоровья, здоровья, еще раз здоровья. И удачи в работе. Спасибо, радиодача.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул Мукасат способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. Мукасат. Движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: Магнитогорске 9 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
2: Удачные песни».
1: Участница музыкального праздника
0: Полина Гагарина.

0: Быстро без нервов, четко без лжи. Гарантия точная, что не скажи.
1: Киномарка, грузовик, наш автопром. Альберт поберет, как за своим рулем.
2: Советская 20А, Северный переход 20А, 474-484. 474-484.
3: В оптике Центральной забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика Центральная. Карла Маркса 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
5: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,1% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
6: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Забудь все, что ты знал. 4×4=6. J6. Новый российский кроссовер Gland J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gland J6 с полным приводом уже в дилерском центре Gland Reginos. Твой идеальный внедорожник по невероятной цене. От 2 миллионов 829 тысяч рублей. Ждем вас по адресу. Город Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57. Телефон 490447. Цена действительно при комплектации Prestige при покупке по программе Trade-in. Количество автомобилей ограничено. Подробности комплектации, наличие и актуальную стоимость уточняйте у официального дилера Gland Reginos Магнитогорск.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666.

0: Радио Дача.
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Головы вверх, гордо поднять за тебя.
8: Легендарная и всегда актуальная группа «Любэ». 7 ноября. Арена «Металлург». 12+.
9: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юне с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432.
10: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
11: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
12: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gillette J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gillette J6 с полным приводом уже в дилерском центре Gillette Reginas. Твой идеальный внедорожник по невероятному невероятной цене от 2 миллионов 829 тысяч рублей. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490447. Цена действительно при комплектации «Престиж» при покупке по программе «Трейдинг». Количество автомобилей ограничено. Подробности комплектации, наличие и актуальную стоимость уточняйте у официального дилера «Челленд Регинас Магнитогорск».
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666.

0: Дачные объявления.
1: Отмечаем выходные вместе.
0: В эфире радио «Дача» 3 часа подряд.
1: Только танцевальные хиты.
0: Только диско-дача.
1: Насладитесь отдыхом. Оторвитесь от забот.
0: Каждые пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте радио «Дача».
2: Реклама.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Андрей Державин.
5: Чужая свадьба. Чужая свадьба.
1: Стас Михайлов.
5: Для

0: И ты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Стас. Очень сильно хочу передать привет твоей любимой Кристине. Пожалуйста, поставьте для нас песню группы «Подиум» «Танцуй, пока молодая». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул Мукосат способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. Мукосат. Движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Магнитогорске 10 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Всем известно, что есть несколько имен, которые образованы от названия месяцев. Например, Юлий или вот Августин. Кстати, про человека по имени Сентябрин. Уверен, песня была бы менее горячей и зажигательной. Это что-то более меланхоличное. Кстати, с таким настроением песню в исполнении Алсу услышим далее на радио «Дача» через несколько минут.
1: Реклама. Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика, ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritezheniye.rf.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
7: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос», Магнитогорск, Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиск. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная, 101. Телефон 45 15 85.
10: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе, 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
11: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акция действительна с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
12: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
13: Достаточно знать адрес надежного производителя.
14: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Гороскоп на радио Дача.
1: Сегодня 26 сентября, суббота. Овнам, львам и скорпионам особенно важно не принимать решения в состоянии сильных эмоций. Если желание перемен действительно серьезное, оно никуда не исчезнет через несколько дней. Тельцам, девам и козерогам полезно заняться практическими делами. Наведение порядка дома, ремонт или разбор вещей помогут переключиться и заодно подготовиться к осени. Близнецам, весам и стрельцам день может принести неожиданное приглашение. Не исключено интересное знакомство или разговор, который заставит посмотреть на привычную ситуацию иначе. Ракам, водолеям и рыбам лучше снизить количество общения. Не обязательно проводить весь день в одиночестве, но возможность побыть без чужих надо и срочно сегодня окажется особенно ценной.
0: Гороскоп на радио Дача. Каждое утро не пропустите.

0: Выяснение отношений между людьми – это вещь постоянная, необходимая. И давайте выясним, что будет между нами сегодня. Меня зовут Андрей Фролов. Всем желаю доброго утра. Проведу несколько часов в эфире «Радио Дача» с вами. И, конечно же, буду радовать только вашими любимыми хитами от лучших исполнителей. А еще приму несколько музыкальных заявок в рубрике «Удачный момент». В финале каждого часа она происходит. Звонить для того, чтобы заказать песню, необходимо по номеру в Москве 8-495-995-2555.
1: Погода.
2: По данным Миросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 15 градусов.
1: Реклама.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43-14-43.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
7: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни.
8: Застройщик ООО «СЗ-3СТМ-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
9: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Осень – время выгодных предложений. В фирменных магазинах яйцо столовое С2 «Ситна» всего 5 рублей 90 копеек за штуку. Незаменимый продукт для вашего стола. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 23 сентября по 6 октября. «Ситна» – свое, родное, свежее.

0: завтра без нервов, четко без лжи. Гарантия точная, что не скажи.
1: И на Мака грузовик наш автопром. Альберт побьет, как за своим рулем.
2: Советская 20А, Северный переход 20А, 474-484. 474-484.
3: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная». Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Вполне подходящая композиция для того, чтобы сделать утреннюю зарядку. Раз, два, три, упражнения закончили. Начинайте выходные правильно, и тогда они пройдут наилучшим образом. Кстати, сегодня, в субботу, 26 сентября, состоится юбилейный фестиваль «Удачные песни». И если вам не удалось приобрести билетики, вы не успели, то можно насладиться онлайн-трансляцией в группе «Радиодача» в «Одноклассниках». Присоединяйтесь к празднованию нашего юбилея.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
8: Для лиц старше 16 лет.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: «Удачные песни». Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я хочу передать привет Ефимовой Наталье Игоревне из Лубаевского района Вологодской области. И хочу для нее поставить песню «Дискотеки авария». Спасибо большое, радио «Дача».
4: Что это за...

0: танцы – отличный способ избавиться от стресса, поднять настроение благодаря высвобождению кортизола и, конечно, дать телу умеренную физическую нагрузку. А в субботу это еще и способ убить двух зайцев одним выстрелом, провести время приятно и полезно. Мы, как всегда, поможем здесь на Радио Дача благодаря суперхитам и, конечно же, свежайшим новинкам от ваших любимых артистов. Меня зовут Андрей Фролов, всем желаю доброго утра и классной субботы.
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82. Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,01% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gillette J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gillette J6 с полным приводом уже в дилерском центре Gillette Regines. Твой идеальный внедорожник по небюро невероятной цене от 2 миллионов 829 тысяч рублей. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57. Телефон 490447. Цена действительно при комплектации Престиж при покупке по программе Трейдинг. Количество автомобилей ограничено. Подробности комплектации, наличие и актуальная стоимость уточняйте у официального дилера Gillette Regines Магнитогорск.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Каждый день на радио «Дача».
1: День стирального порошка отмечают 26 сентября. Можно сегодня устроить пенную вечеринку, будет вполне в тематике праздника, как мне кажется. Если хотите сделать что-то более полезное, то устройте химчистку того, до чего долгое время не доходили руки, например, дивана. Ну и, естественно, помните, что если вы еще кипятите, то за вами придут с камерами, и вы станете героем рекламы из нулевых.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Надеюсь, все свои заготовки вы уже сделали после дачного сезона на грядущую зиму и ягод, и овощей, и зелени, и фруктов, потому что мы запаслись для вас шикарным плейлистом, который будет продолжаться нескончаемым потоком, не только, кстати говоря, в FM-формате, но и если у вас нет доступа к приемнику, можно получить эфир любимой радиостанции благодаря онлайн-трансляции на нашем официальном сайте radiodacha.ru.
1: Реклама. Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritezheniye.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: Головы вверх, гордо поднять за тебя.
4: Легендарная и всегда актуальная группа «Любэ». 7 ноября. Арена «Металлург». 12+.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать?
7: А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган ЮНЕС с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432.
8: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: Почему именно «Мода C5»? Потому что осень – это время перемен и новых решений. И потому что у нее характерный дизайн, который не теряется в городском потоке. Продвинутая мультимедиа, комфортный, спортивные сиденья и высокий уровень безопасности. Почему именно сейчас? Потому что сентябрь – это не только возвращение к привычному ритму. Это хороший момент, чтобы выбрать новый маршрут. Потому что сейчас «Мода C5» от 2 349 000 рублей. Не откладывайте перемены на потом. Регинас Амода. Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 490445.
8: Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Подробности в дилерском центре Амода Регинас. Зеленый Лог, 57.
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
12: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
13: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Они сошлись, вода и камень, стихи и проза, лед и пламень, легкая утренняя субботняя викторина, догадались, чьи строки, того самого нашего все, из Евгения Онегина, ну, конечно, Александр Сергеевич Пушкин. На этом с литературой закончим, продолжим музыкально, конечно же, только с вашими любимыми артистами и их стопроцентными хитами, а также свежайшими новинками. Через пару коротких минут.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.
7: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
2: Юлианна Караулова.
1: Киркоров.
8: Я эту жизнь тебе отдам, всю по каплям, по годам.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любовь, Бабин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
2: Удачные песни».
1: Участник музыкального праздника
0: Денис Клявер.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Любимая радиодача. Мы группа «Фабрика».
4: Я Валерия Девятова, и я передаю привет своим любимым деткам.
5: Я Екатерина Москалева, и передаю привет своим любимым родителям.
6: Арина Тонева передает привет своему любимому мужу Алексею.
4: А всех слушателей радиодачи приглашаем на юбилейный фестиваль радиодача «Удачные песни». Встретимся 26 сентября в Лайф-арене.
6: А сейчас мы ставим нашу любимую песню «Заживяю, да-да!»

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул Мукосат способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. Мукосат. Движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
2: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
3: БАД не является лекарственным средством.
4: В Магнитогорске полдень. С вами Радио Дача.
5: Радио Дача.
6: Тема недели.
7: В России в сентябре вступили в силу важные нововведения в медицинской сфере. О них поговорим сегодня. В студии Радио Дача Юлия Насонова. Здравствуйте. Начнем с платных медуслуг. Теперь договор с клиникой можно заключить дистанционно, через сайт или мобильное приложение. Это удобно, не нужно ехать в регистратуру, чтобы подписать бумаги. При этом все сведения об оказанных платных услугах клиники будут передавать в единую систему здравоохранения. Так государство сможет лучше следить за прозрачностью рынка. Еще одно важное изменение касается самого договора. Если вы хотите получить анонимную медпомощь, указывать паспортные данные больше не придется. Но зато в этом документе обязательно должны быть прописаны конкретные сроки оказания услуг, чтобы вы точно знали, когда ждать результат. Теперь про МРТ. С 1 сентября его можно делать без направления лечащего врача. Правило распространяется и на другие рентгенологические исследования, например, флюорографию, маммографию и КТ. Однако для большинства подобных процедур направление все еще нужно. Что еще полезно знать про бесплатную медицину. В программу госгарантии на текущий год уже включены обследования в центрах здорового долголетия. По ОМС по-прежнему доступны скорая, первичная, специализированная и паллиативная помощь. И в завершении программы расскажу еще об одной возможности. Россияне могут один раз в жизни бесплатно сдать по ОМС анализ на наследственные формы дислипидемии. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, это исследование помогает оценить риск раннего развития инфаркта и инсульта. На сегодня это все. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании Радио Дача. Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
8: Звездная машина времени готова к запуску.
9: Мы переместимся в прошлое, заглянем в будущее и окажемся в самом неожиданном времени.
8: Пристегните ремни. Это
9: звездное шоу
8: «Назад в будущее»
9: на Радио Дача.
10: Люди, которые не любят делать уборку, утешают себя тем, что время все расставит по своим местам. В программе «Назад в будущее» мы занимаемся примерно тем же самым еженедельно по пятницам. Мы — это ведущие Александр Жилавский и Мария Федорова.
11: И сегодня в «Звездной машине времени» прекрасные участницы коллектива, который объединяет прошлое и будущее. «Новые самоцветы» называется группа, и прекрасные девушки с яркими музыкальными фамилиями сегодня в студии «Радио Дача». Яна Дайнека и Инна Маликова, она же руководитель и продюсер группы «Новые самоцветы» Самоцветы на протяжении 20 лет.
12: Да, здравствуйте.
13: Здравствуйте. Здравствуйте.
10: Рада вас видеть.
13: Взаимно.
11: А сколько всего участников в группе?
13: Солистов четверо, а всего участников гораздо больше.
11: Ну вот с Мишей мы познакомились, еще есть Александр.
12: Ну и солистов мы вчетвером.
13: В таком составе 20 лет. Да,
10: мы... А остальные участники кто?
12: Команда. Музыканты. Очень большая техническая служба у нас.
13: Звукорежиссер, техник, мастер макияжа.
11: То есть у каждого есть своя задача в коллективе.
12: Да, абсолютно. Так сложилось, что за все эти годы все люди, которые рядом с нами, они каждый выполняет свою функцию, они каждый на вес золота, они бесценные.
11: Ну, сегодня в эфире Радио Дача отдуваться придется вам двоим за всех. И у нас по плану
8: «Звездный блиц» на Радио Дача.
11: Вопросы короткие, ответы на ваше усмотрение.
12: я люблю очень Блиц.
11: Виа или группа?
12: По очереди будем. Группа.
11: Хорошо.
13: Я только хотел Виа. Ну, мы выросли на Виа.
10: Приехать заранее или немного опоздать?
13: Вот раньше у меня было сильно опоздать, а сейчас приезжаю вовремя.
12: Яна уникальна просто. Последние пару лет, вот как у нее родился малыш, она вот просто что-то с ней произошло, она всегда приезжает заранее, а я стала опаздывать.
11: Работать в студии или на площадке?
13: На площадке. И в студии. Но на площадке, наверное, как-то...
12: 50 на 50.
13: Да.
12: Согласна.
13: Да.
10: Жить в прошлом или в будущем?
12: Настоящем.
11: Гениально. Виа-самоцветы или виа-песнеры?
13: Вот это каверза.
12: Вот это вопрос. Ну, я так, давайте будем честны. Виа-самоцветы и
13: виа-песнеры.
11: Ну, понятное дело, даже по каким причинам обсудим чуть позже.
10: Не состоялась задуманная тобой битва виа.
13: Да.
10: Социальные сети вести самим или доверить менеджеру?
12: Ну, собственные соцсети мы, естественно, все ведем сами. Что касается соцсетей группы «Новые самоцветы», то здесь вот прям идеально будет сказать, что это коллективное творчество, да, Яна?
13: Да, да.
12: Мы, конечно, в основном мы ведем с Яной и наша девочка, которая нам помогает по СММ, Женя. В основном мы втроем.
11: В одном из постов вы написали, кто-то из вас написал, видимо, что все самое интересное зарождается в четверг. Вот именно в четверг.
12: Это мой был текст, я точно помню, да.
11: Вчера был четверг, что такого зародилось вчера?
12: Угу. Ой. Так сложилось, что где-то с 2011 года четверг у нас стал тот день, когда мы в 12 часов у нас танцевальная репетиция, в 16 часов у нас вокальная репетиция, потом у нас обязательно обед.
10: Как-то вы поздновато обедаете, по ощущениям.
12: В 14? Угу. Нормально.
11: Нормально.
12: В 12 обеда. Танцев, 16 вокальные, в 14 до 16 обед.
10: Вы просто сказали после.
12: Обед у нас нормально, по расписанию.
13: Кто-то нас покушать любит.
12: Я заметила, что на самом деле именно по четвергам я вся очень сильно устаю, но действительно, вообще все, что происходит вот в 20 лет уже в новых самоцветах, это действительно все зарождается в четверг. Ну, как бы это банально не звучало, потому что потом, когда у нас, допустим, в пятницу концерт, в субботу концерт, мы к вам пришли, например, в гости там, да, это уже все как бы последствия этого четверга, вы понимаете?
11: Песню новую записали тоже в четверг?
12: Ну, придумали точно в четверг. И звонили Алексею Романову. Мы точно в четверг, в машине. Помнишь, уже расходились, уже было темно. Звонили мы Романову, Леша...
13: Озвучивали свои пожелания.
12: Озвучили, загрузили его бедного так, что у него, наверное, там волосы зашевелились. Столько дали ему информацию, мы хотим так, мы хотим эдак. Леша слушал внимательно. Все, это был точно четверг, и потом сказал, я вас понял.
11: Песня называется «Музыка останется с нами». Это можно назвать девизом группы?
13: Конечно, да.
11: И прямо сейчас
10: в эфире радиодача.
11: С удовольствием. Мы эту новинку послушаем на всю страну. «Музыка останется с нами». Новые самоцветы на радиодаче. Радиодача.

0: Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Вы слушаете «Радио Дача».
2: Текст их песни «Все, что в жизни есть у меня» одинаково хорошо подойдет и для исполнения в караоке, и для заполнения налоговой декларации. Новые самоцветы в студии «Радио Дача».

0: Довольно.
1: И, Саша, расскажи про концепцию нашей программы.
2: Спасибо, коллега, что так изящно меня подключили. В нашей программе мы задаем гостям три вопроса. Один из них касается прошлого, другой – будущего, третий – случайного времени на усмотрение ведущего. Обязательно поговорим об актуальном, о самом нужном в данный момент, и будет пара творческих, не лишенных этого испытаний.
1: А прямо сейчас...
3: Отправляемся в прошлое!
1: Отправляемся в прошлое. Инна, Яна, вы с самого детства были тесно связаны со сценой. Мы знаем об этом точно, не только мы. Каково это быть детьми музыкантов?
4: Ой, это интересно, это увлекательно. Я по-другому своей жизни и не представляла, наверное, потому что с самого маленького, там, сколько я себя помню, 3-4 года я на гастроли с папой, с песнярами, весь репертуар наизусть. И я дальше передаю этот репертуар, я имею в виду именно песняров, папы своим детям. Они слушают колыбельные папины, они слушают все песни. Вот эта любовь и к Вие привела меня в итоге и в коллектив «Новый самоцвет».
1: Вообще, просто случай какой-то.
4: Да, чудо действительно какой-то случай.
2: А какой инструмент из-за сцены нравился больше всего?
4: Конечно, скрипка, на которой играл папа.
1: Так, а у Инны какие есть истории?
5: А у Инны было очень похоже, на самом деле. Я тоже была с родителями на гастролях, была постоянно за кулисами, там танцевала, представляла себя на сцене, но это было только летом. Потом я пошла в школу, и уже это все закончилось, я оставалась дома с бабушкой, с дедушкой, и только летом на гастроли брали родители, в основном на юга.
1: Поэтому я помню, чтобы отдохнуть. Юга,
4: Ялта, я прям помню фотографии.
5: Да. На море вывозили, там постоянно, я помню, Сочи, тоже постоянно болели мы там, маленькие были. Вот наша была компания. Я, Дима, Володя Пресняков и Наташа Беликова, дочка Сергея Беликова. Еще сестра моя иногда, Вита, двоюродная, ездила с нами.
2: То есть вся элита отечественного шоу-бизнеса.
5: Ну... Да. А какой у меня был, например, любимый инструмент? Ну, барабаны меня привлекали всегда. Мне всегда нравилась эта вот мощь, вот это вот живое, вот это вот и звучание их. Так как на скрипке я играла в музыкальной школе, поэтому летом она меня уже точно никак не привлекала, поэтому я отрывалась на барабанах.
2: Отдохнуть бы!
1: Впитывали и солнце, и потрясающие советские хиты с малых лет. Сегодня новые самоцветы в лице Яны и Инны в гостях на радио «Дача». Скоро вернемся и продолжим.
3: «Назад в будущее».
6: В эфире «Радио Дача».

0: удача!
1: Сегодня у нас в гостях продолжательница династии Маликовых, очаровательная Инна Маликова, и продолжательница династии Валерия Дайнека, золотого голоса Виа Песняры, Яна Дайнека.
2: Вот так вот у нас все переплелось, это прекрасно. И сейчас настало время вот такой тест пройти.
1: Что?
2: Накалились страсти и компьютер.
0: Было, не было.
1: Случалось ли терять концертные костюмы?
3: Ох, это про меня вообще. Ужас, сколько я растеряла концертных костюмов и обуви.
4: Вот сейчас недавно пиджак белый потеряли, до сих пор не нашли.
2: Продолжаем. Говорите ли себе что-то перед зеркалом, когда готовитесь выйти из дома?
3: Конечно. Как приметы, что ли?
2: Ну нет, просто
4: комплименты,
2: ты, детка, ты супер.
1: Ты сегодня лучшая, детка.
4: Не, ну самая обаятельная и привлекательная, я думаю, живет просто вот во всех девочках, кто родился так или иначе плюс-минус в Советском Союзе, а это обязательно.
1: Сейчас будет вопрос с подвохом. Случалось ли говорить неправду в интервью?
4: Ну прям такую, чтобы откровенную ложь, я такого не помню. Не обязательно все говорить. Если ты о чем-то не договариваешь, это просто твое личное право и твои личные границы.
2: Есть ли песня, которая очень нравится, но вы ее еще до сих пор не записали?
3: Дело в том, что мы реализуем все наши планы.
4: Да.
3: Да,
4: правильно,
3: вот
4: Яна
3: даже
4: сказала.
3: Вот мы песню какую-то находим, она может год-два ждать своей очереди. Но если мы не теряем надежду и понимание, что из этого получится что-то хорошее, мы на руки доходим.
4: Как-то к ней возвращаемся. Так или иначе, где-то услышали, напомнил. Знаете, так бывает. Вот, например, есть одна песня, которую я услышала. Я тогда была, наверное, в самом таком своем прекраснейшем расцвете сил. Это было очень давно. Я еще до этого было много лет до «Новых самоцветов». Я выступала в сольном каком-то сборном концерте, как сольная певица, как Инна Маликова. И там я познакомилась с композитором Александром Шевченко.
1: Автор всех хитов «Алсу», потрясающий музыкант.
4: Да, потрясающий певец, композитор и автор слов. И потом, после концерта, я сейчас не помню детали, я помню, что мы остались в каком-то тесном кругу, там были там какие-то парочку, может, моих подруг, был Саша, какие-то были люди там. Саша взял гитару и просто играл нам свои песни. У него только-только тогда вышел альбом. И Саша исполнил тогда песню, которую я тогда вот так к ней прониклась. Прошло 30 лет. Ровно. Я не могу сказать, что за эти 30 лет я ее когда-то даже так особенно слушала. Я ее вспоминала, может быть, разок-другой где-то так вот вставляла. Потом, когда мы сейчас стали формировать этот альбом, я показала эту песню ребятам. Они ее не знали вообще. И помнили, эта песня действительно абсолютно неизвестна была именно в Сашином творчестве. Но, особенно Яну, кстати, Мишу в меньшей степени, Сашу тоже в меньшей степени, а Яну она сильно зацепила, и мы ударили по рукам и решили ее сделать. И мы ее сделали. Эта песня называется «Падаю в любовь». Она у нас будет под номером 6 на нашем этом альбоме. Вы знаете, я очень советую всем нашим слушателям, даже если вы суперскептически относитесь к группе «Новые самоцветы», на что имеете абсолютно полное право, но послушайте вот эту песню. Там такие слова, что это можно сойти с ума. Вот потратьте 5 минут. Вот просто моя искренняя такая
3: пожелание
4: просьба.
3: Вам,
4: пожелание
3: вам, да.
4: Просьба.
2: Так, ну, под номером 6 песня.
4: Да. «Падаю в любовь». Она уже доступна на всех цифровых площадках.
2: Послушаем особенно внимательно.
1: «Новые самоцветы», Инна Маликова и Яна Дайнека сегодня в студии «Радио Дача».
0: Звездное шоу «Назад в будущее». Вы слушаете «Радио Дача». Реклама.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж. Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
6: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Вригинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Вригинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинос» Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
11: Достаточно знать адрес надежного производителя.
12: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
13: Высокие цены никому не нравятся, но эта беда нам совсем не знакома. Мы точно знаем, куда отправиться. За всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» грабли садовые в ассортименте от 55 рублей. Доска разделочная «Бамбук» от 129 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
14: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
15: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
16: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
17: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66.
0: «Назад в будущее».
4: В эфире «Радио Дача».
1: Их творчество не знает временных рамок. Via «Новые самоцветы» сегодня у нас в гостях. Яна Дайнеко, Инна Маликова. Это звездное шоу «Назад в будущее» в эфире «Радио Дача».
0: Отправляемся в случайную эпоху.
2: А в случайной эпохе вот такой вопрос. Почему вы решили сделать выбор в пользу нетленных шлягеров и оставить современную поп-музыку? Хочу сразу заметить, в свое время я прекрасно помню сольный альбом Инны Маликовой. Там песня была «Все, что было, вернется». Михаил Веселов, участник коллектива, у него был прекрасный трек «Цветочек». Тоже мне нравился.
4: «Не забывай». Не забывай, шикарная песня.
2: Да, ну вот я «Цветочек» запомнила. Яна тоже участвовала в группе «Поющие вместе». Mm-hmm. Я даже помню песню такого, как Путин, клип крутили с телевизора.
1: Помнит она, мы наизусть знаем, все выучили.
2: Александр, еще один участник группы «Новые самоцветы», он был замечен в мюзиклах, то есть у него шикарный такой голос. Вот почему вы все вдруг объединились, оставили свою дорогу, как говорится, которую вы шли каждый по отдельности, объединились, и вот получилось то,
1: выбрали,
2: что получилось.
1: Такой...
3: Да. Нет, ну от своей вот данной дороги как бы отказалась не я, просто коллектив перестал существовать, вот, а петь мне очень хотелось. Я даже пробовала проходить кастинги на «Фабрике звезд», там, где мы как раз встретились с Михаилом. Я его, к сожалению, не прошла, этот кастинг. Думаю, ну все, пойду-ка я по специальности. Я закончила Плехановскую академию. Думаю, все, надоели мне.
2: Совершенно не творческая профессия,
3: да,
2: финансовая.
3: Вот, думаю, я пойду, наконец, по специальности работать. И в этот же вечер девушка наша, вообще знакомая Лера, которая объединила нас практически всех в этом коллективе, сказала: слушай, а там группа набирается, девочка как раз нужна одна. Я говорю: не-не-не, все. Я говорю, я только что точку поставила в этой истории. Она говорит: ну ты вот возьми телефон, попробуй, подумай, сходи. Ну вот так меня привела дорожка.
1: Так точка превратилась в запятую.
3: Да.
1: Или в многоточие.
4: Я в своей жизни, у меня было два альбома: «Кто был прав» и «Кофе и шоколад». милые, симпатичные, но дело все в том, что я не сольная певица, никогда ей не была. То есть я хорошее получила образование и могу хорошо интонировать, но при этом именно сильного вокала у меня никогда не было. А все-таки он нужен для сольного творчества. Вот я считаю, что нужно быть певицей, чтобы выходить и как дать...
2: Тебя вздрогнули.
4: Да, и это правильно. А для группы достаточно чисто петь. И, конечно, иметь хорошее чувство ритма. Но это важные такие вещи. И вот этим я всегда отличалась, так как у меня все-таки там, ну, сольфеджио профессиональное, хор. Поэтому я как бы пела сольно, но понимала, что я не тяну как сольная артистка. Но при этом сцена-то не отпускает. Вот, у меня были свои песни, была своя программа небольшая, но мне не хватало материала такого прям, которым я выходила и прям вот могла 100% там работать в полноценное отделение. И я сделала попурри самоцветских песен в очень веселом таком формате, прям зажигательный, зажигательный. Самоцвет так никогда не пели. В таком, ну, в своем, в полудевичьем таком тогда, по тем временам. Это было давно. Да. В современном, ну, это когда было-то 20 лет уже новым самоцветом, 25 лет назад, условно.
2: Наша юность, год. Саша.
4: Ну, да. И я записала это попурри, там взяла просто, вот, знаете, особенно даже в это не погружалась, просто взяла 5 суперхитов самоцветов и сделала попурри. Понимаете, это попурри стало так заходить. Просто. Я ничего для этого не делала. Я просто его пела и видела, что люди просто подходили ко мне. Я одна выступала, у меня было две девочки в балете мы из Тодеса. Подходили люди, говорят, Инна, как же вам идет, когда вы поете эти песни? Я говорю, ну я вроде как так это случайно сделала. Они говорят, вам это очень идет. И вот это вот мнение на каждом концерте. Знаете, как оно же вот, ну мы же слышим, что нам... Ну
1: да, да.
4: Меня жизнь просто сама оттуда увела, сюда привела. И дальше на протяжении этих вот 20 лет я могла сделать что-то сольно. У меня были предложения, на самом деле. Но честно, мне никогда не хотелось.
2: Скоро продолжим нашу историю в эфире «Радио Дача». Будем вместе.
18: «Назад в будущее».
19: В эфире «Радио Дача».

0: Радиоудача!
1: Исполнители, которые отказываются от перспективного материала, понимая то, что он не подходит для группы, для коллектива. Новые самоцветы, Яна Дайнека и Инна Маликова сегодня в звездном шоу «Назад в будущее» в эфире «Радиодача». И поговорим об актуальном. Вот вы затронули то, что отказались от песни Матецкого.
2: Потому что песня все-таки сольная. Для сольного артиста классная песня. Просто обалденная песня. Но у нас уже тогда было в планах сделать песню Володи Матецкого. Это мой близкий друг. Прям могу так сказать по праву.
1: Маэстро,
2: мой друг, и друг моего брата очень близкий. Родной человек для нас, человек, с которым я могу посоветоваться абсолютно на любую тему. Я очень дорожу дружбой с ним и, конечно, очень уважаю его и люблю как композитора. И, тем не менее, так как все-таки мы больше по 80-м специализируемся, мы давно обратили внимание на одну прекрасную песню, которая называется «Луна, луна». Давно планировали ее сделать, тем более, что слова написал Михаил Шабров. Замечательный поэт, человек, который тоже, ну, для меня абсолютно родной, близкий друг моего папы, дядь Миша, чудеснейший. И когда такая есть большая поддержка от авторов, она не всегда бывает, такая поддержка. А в этот раз этой песней прям сложилось, когда дядь Миша и Володя Матецкий от себя лично привнести что-то очень новое и важное в эту песню. И их поддержка была важна, и мне кажется, что эта песня получилась особенно хорошо, и не просто так мы ее поставили второй на альбом после «Музыка останется с нами». Пусть такая прекрасная музыка, как «Луна-луна», остается с нами надолго.
1: А сколько песен всего на альбоме?
2: 12. Мы хотели сделать больше. Ну, не получилось еще с двумя песнями. К сожалению, уже и сроки поджимали, и авторские права. Там не всегда все получается так, как хочется. Но 12 песен получилось. Да, но песня «Луна-луна» — это точно та песня, на которую стоит обратить внимание.
3: Что мы, собственно, прямо сейчас и сделаем. В эфире «Радио Дача». Послушаем песню «Луна-луна» в исполнении группы «Новые самоцветы». День.

0: и удача.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 11 градусов.
1: Реклама. В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 54-54-54. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
2: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни.
3: Застройщик ООО СЗ-3СТМ-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
4: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная». Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Let's go.

0: нервов, четко без лжи. Гарантия точная, что не скажи.
1: Киномарка грузовик, наш автопром. Альберт поберет, как за своим рулем.
2: Советская 20А, Северный переход 20А, 474-484. 474-484.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
4: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432.
5: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
6: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666.

0: Яна Дайнека, Инна Маликова в звездном шоу «Назад в будущее». Продолжаем путешествовать во времени, и нам осталось еще одно.
1: Отправляемся в будущее.
2: Очень быстро. Да. В этом году группа «Новые самоцветы» отмечает 20-летие. Вы ровесники радиодачи. Да. Представляете, в 2006 году ваш коллектив появился, и наша радиостанция тоже стала вещать на всю страну. Ждем вас уже завтра на юбилейном фестивале «Удачные песни». Будем с удовольствием петь ваши хиты.
0: Подпевать.
2: Да, тоже. И пританцовывать тоже,
3: да,
2: по возможности.
3: Будем танцевать обязательно с вами. Я прям уверена, что это будет вообще. И мы очень ждем этого концерта. 26 сентября было запланировано. Да, да. Я просто говорю, что мы этот день, знаете, ну, наверное, почти за год мы это знали, что будет этот концерт. И мы за год поставили его в календарь. И вот прям вот ждем этого
4: ожидания.
3: Дня.
4: В ожидании. Да.
2: А между прочим, буквально 3 месяца спустя вы будете отмечать свой юбилей. То есть чуть-чуть попозже нас. Что будет грандиозного вот в тот самый день, когда вы соберетесь со своими поклонниками, друзьями, отпразднуете 20-летие?
3: 20 декабря, да.
2: 20, тем более 20 декабря.
0: 2 по 20,
3: а где?
0: Получается.
3: В театре эстрады.
2: Ух ты!
3: Место. Важная площадка для нас, потому что самоцветы часто поступали в театре эстрады. Я училась в ГИТИСе у Бориса Сергеевича Брунова. Это потрясающий, выдающийся человек, артист, который много лет руководил театром эстрады, был директором. Он был моим наставником в ГИТИСе. К сожалению, через год, как я поступила в ГИТИС, и прошел год, он ушел из жизни. Но этот год я запомнила очень... Он очень многое нам дал, нашей группе.
2: А родители придут на ваш праздник?
3: Ну, мамы наши, я надеюсь, будут в зале. Придут, да. Янина и моя.
2: Папы
3: мы готовим. Это вот прям будем держать секрет до 20 декабря. Мы готовим новые номера и с Юрием Федоровичем, и с Валерой Дайнеко. У нас будет 2 классных, абсолютно невероятных номера.
2: И еще был намек, что кто-то будет там на фортепиано играть.
3: Да, я буду играть
2: на Маликова.
3: Да, я буду играть. Не то, чтобы я буду прям играть, просто нас есть там одна идея. Тоже не хочу даже раскрывать ее. Она прям...
2: Ну, чуть-чуть.
3: Смотрите, есть одна идея, есть одна песня наша. Называть ее не буду. Она такая очень танцевальная, движушная, клевая. Но в ней хочется добавить лирики сейчас. Вот на данный момент стали думать, как это сделать. Поняли, что нужно красивое такое вступление. У нас, естественно, для этого нужен прям отдельный пианист. Мы позвонили там человеку, который у нас именно как пианист, не клавишник, это разные вещи. Клавишник у нас обязательно будет.
2: Ну, не Дмитрию Маликову позвонили.
3: Нет. Дмитрий Маликов.
4: Это такая мысль тоже была.
3: Тоже была такая мысль. Вот. И пианист, именно пианист, сказал, что он, к сожалению, не сможет быть с нами в этот день. Я сказала, ну раз... Нет, Дмитрий Маликов просто не его песня. Дмитрий Маликов у нас будет отдельным номером, потрясающим. С Димой мы приготовили такой номер, что можно сойти с ума вообще. Это он уже готов.
0: Билеты таяли на сайте.
4: Да, только хотела сказать.
3: Ну вот, короче, я поняла, раз это такой знак, что нету пианиста, и как бы играть некому вот именно эту партию, потому что клавишник будет играть свою партию. Я думаю, сыграю я. Поэтому я сейчас села, гаммы, мне в помощь. В общем, я буду играть.
0: Потрясающе. Ну, столько поводов прийти в театр эстрады 20 декабря прозвучало, что, мне кажется, надо быть.
3: Это вот то, что мы сейчас рассказали, это просто одна,
4: вообще,
3: наверное...
4: Вообще, да, мне так хочется одна столько сотра, всего, да, рассказать, но я понимаю,
2: что... 20-летие группы «Новые самоцветы» будет ярким, запоминающимся и очень праздничным. Ждем этот день, 20 декабря, театр эстрады «Москва».
1: «Назад в будущее».
5: В эфире «Радио Дача».

0: прекрасная часть коллектива «Новые самоцветы». Яна Дайнеко, Инна Маликова сегодня у нас в гостях. К сожалению, скоро к этому можно будет добавить «были», но еще небольшой эпизод остался.
1: Да.
2: Звонок в будущее.
1: У нас осталось финальное задание на сегодняшний эфир. Называется «Звонок в будущее». Давайте предположим, что вы позвоните самим себе в какой-то временной отрезок в будущем и что-то у себя спросите. Что бы это было? В какой день бы вы позвонили? В 21 декабря, быть может?
3: Я бы позвонила 25 через 5 лет. Там. Ну, как, мы как-то чуть-чуть...
0: 31 год.
3: Я знаете как? Я почему-то, мы как будто немножко пятилетками такими живем. Мы отмечали, цикл. Я помню, 10
0: лет. А у нас страна к этому приучена.
3: Вот, точно. Видите, как я настоящий последователь своей страны, да. То есть, мне кажется, что мы отмечали как раз, ну, 5 лет я не помню, как мы отмечали, а вот то, что мы отмечали 10, 15 и сейчас 20, поэтому вот я бы позвонила бы себе в наше 25-летие.
4: Ну, да, я соглашусь, наверное, да, потому что я не знаю, что, куда, в какой год себе позвонить, а вот что касается творчества группы, интересно было бы позвонить через 5 лет.
1: И что бы?
4: Ну, что, как вы там?
1: Готовитесь?
3: Не развалились еще?
0: Номера репетируете? На концертах наливаете?
3: По четвергам собираетесь.
1: А там, гляди, может, уже и сериал снимут, и что-нибудь еще.
3: Мюзикл поставят, да. У нас есть такие мысли.
1: Тем более, у Саши опыт большой.
3: Хочет.
0: Форматы самые привлекательные сейчас. Надо действовать.
3: Да, да. Сейчас, на самом деле, много возможностей, конечно. И я хочу пожелать вам, наши дорогие, чтобы 20 лет было только началом вашего прекрасного пути. Шикарного вам завтра концерта.
1: Ух!
3: Нам прекрасного участия в вашем концерте. И очень хочется пожелать, чтобы вы также нас радовали прекрасными песнями еще долго-долго.
4: А тортик со свечкой будет?
1: Будет. Обязательно сдуем, но виртуально, потому что мы с Сашей будем следить за трансляцией из нашей студии «Радиодачи». Будем все комментировать,
3: мы
1: будем
3: вам
1: смотреть.
3: Обязательно.
0: Да. Присоединяйтесь обязательно.
1: Группа «Новые самоцветы», прекрасная половина этого коллектива, Яна Дайнеко, Инна Маликова, сегодня были в звездном шоу «Назад в будущее».
4: Спасибо вам большое, друзья.
3: Спасибо, дорогие.
4: Спасибо, до новых встреч.
1: Встретимся в будущем, да. И с наступающим, да, 20-летием.
3: Спасибо.
2: Каждую неделю

0: Реклама.
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Александр Шоуа и группа «Непара».
6: Только знаешь, пролетают дни.
7: Что со мной?
6: Я не замечаю улыбок.
5: Полина Гагарина.
8: Я обезоружена, ведь ты очень нужен мне.
4: Группа «Корни».
9: Ты узнаешь ее, ты видишь.
4: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
10: Категория 12+.
11: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
12: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
11: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
13: Для лиц старше 16 лет.
14: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, «Радача». Андрей, город Рязань. Желаю всем счастья, любви, здоровья. Главное – здоровья. И заказываю песню «Солнышко дома». Спасибо, радио «Дача».

0: Мне пока рановато, до конца часа пробуду с вами, а вот если вы вдруг еще с вечера пятницы не дома, то действительно уже пора и честь знать, загулялись. Всем желаю хороших и здоровых выходных, меня зовут Андрей Фролов, далее на радио «Дача» супер популярная песня «Максим», которая, что называется, залетела у артистки не сразу. Первая ее версия вышла в 2003 году, но в том виде, в котором мы ее с вами знаем, она была оформлена только спустя 2 года, в 2005. Послушаем буквально через пару коротких минут.
1: Реклама. Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
2: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
4: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,01% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Почему именно Амода C5? Потому что осень – это время перемен и новых решений. И потому что у нее характерный дизайн, который не теряется в городском потоке. Продвинутая мультимедиа, комфортные спортивные сиденья и высокий уровень безопасности. Почему именно сейчас? Потому что сентябрь – это не только возвращение к привычному ритму. Это хороший момент, чтобы выбрать новый маршрут. Потому что сейчас Амода C5 от 2 349 000 рублей. Не откладывайте перемены на потом. Регинос Амода. Магнитогорск, зеленый лог 57. Телефон 490445.
4: Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Подробности в дилерском центре Амода Регинос. Зеленый лог 57.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Загородного отдыха. Хорошо устроено. На радио «Дача».
1: Вы на радио «Дача» и с вами Михаил Журавлев, прямиком из логова ботаника. Сегодня отвечу на вопрос Елены, который она задала в группе радио «Дача» в «Одноклассниках». Как бороться с паутинным клещом? Тема актуальна не только для огорода, но и для домашних растений. Раз и навсегда избавиться от паразита невозможно, по крайней мере в открытом грунте и любых помещениях, которые мы проветриваем без воздушных фильтров. Паутинный клещ может распространяться с зараженными растениями, находиться в почве, переноситься ветром и даже на одежде и инструментах. Для начала хочу рассказать о жизненном цикле паразита. Это важно для понимания способов борьбы. Если упростить, то цикл выглядит так. Яйцо, личинка, нимфа и имаго, то есть взрослая особь. Цикл может длиться от месяца до 5 дней, в зависимости от температуры и влажности воздуха. Сухая жара для них идеальна. Проще всего бороться с личинками и нимфами. Они малоподвижны, и любой контактно-кишечный акарицид работает хорошо. Со взрослыми особями посложнее. Они могут мигрировать на необработанные листья. Так что важно тщательно обрабатывать посадки. В густых зарослях эффективны лишь системные препараты. Яйцо и имаго в спячке наиболее защищенные. Далеко не каждый препарат может поразить их. В таком состоянии и зима не страшна. Более того, часто клещи на этих стадиях, получив дозу пестицида, могут выработать к нему резистентность, то есть невосприимчивость. Отсюда главное правило любой обработки – кратность, то есть повторение обработок через 5-7 дней и желательно со сменой действующего вещества. Три обработки вполне справятся с паразитом. При условии чередования действующих веществ вы точно победите этого вредителя. А с вами был Михаил Журавлев. Здоровья вам и вашим растениям!
0: Хорошо устроено с Михаилом Журавлевым,
2: автором блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
0: Слушайте каждые выходные на радио «Дача».

0: твоего. Разные способы расслабиться на выходных выбирают люди. Каждый по себе. Кому-то хочется посетить как можно больше мест, мероприятий, пообщаться с людьми, а кому-то по душе посидеть под крышей дома своего. Лично я выбираю оба варианта. На то у нас и два выходных. В первый день одно, во второй другое. Желаю успеть все запланированное, а мы продолжим создавать лучшее музыкальное сопровождение для любого занятия. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача.
1: Реклама. Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritezheniye.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Головы вверх, гордо поднять, за тебя.
4: Легендарная и всегда актуальная группа «Любэ». 7 ноября. Арена «Металлург». 12+.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gillette J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gillette J6 с полным приводом уже в дилерском центре Gillette Reginas. Твой идеальный внедорожник по невероятному невероятной цене от 2 миллионов 829 тысяч рублей. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490447. Цена действительно при комплектации Prestige при покупке по программе Trade-in. Количество автомобилей ограничено. Подробности комплектации, наличие и актуальную стоимость уточняйте у официального дилера Gillette Reginas Магнитогорск.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
9: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
11: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2060.

0: долгие проводы, лишние слезы. Мой рабочий подходит к концу. Не буду скрывать, рад убежать на выходные. Моя работа закончена, но если вы еще трудитесь, желаю вам сил, терпения и скорейшего завершения всех ваших дел. Меня зовут Андрей Фролов. Всем классных выходных и, конечно, только лучших хитов для этого. Оставайтесь здесь. Эфир «Радио Дач» продолжит Сергей Черноусов. Всем пока-пока.
1: Дачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе
1: в эфире «Радио Дача».

0: времени.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте радио «Дача».
2: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
4: ОРВБ, ОКРН 124-770-0047-1919, Московская область, Тверской, Покупатовский, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь ты.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
8: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
9: Шины, диски куплю в колесо.ру.
10: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
11: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача»

0: хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
5: Осень. Там, где есть радио «Дача».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Привет, радио «Дача». Меня зовут Денис Клявер. Я искренне дозвонился. Это, кстати, не просто. Хочу передать привет всем слушателям, всем тем, кто меня слышит. И, конечно, своим родным и близким. В первую очередь сейчас своему старшему сыну Тимофею. Желаю ему удачи. Кстати, не только ему, а всем тем, кто придет в Лайф-арену 26 сентября на крутой фестиваль радио «Дача». Удачи песни. Так, удачи нам всем обеспечим. А и хочу, чтобы вы поставили песню Андрея Державина. Когда ты уйдешь, кстати, он тоже будет на удачных песнях. И всем хорошего дня, друзья.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Магнитогорске 2 часа дня. С вами Радио Дача.
6: Радио Дача.
5: На Радио Дача. Удачный час.
7: С этой минуты в нашем эфире программа «Удачный час». Меня зовут Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает «Радио Дача». Телефон нашей студии 8495-995-2555. Звоните, заказывайте свои любимые хиты, а также отправляйте сообщения в мессенджер «Макс» по номеру 8-910-004-49-24 и пишите комментарии под специальным постом в сообществе «Радио Дача» ВКонтакте. Начнем сегодняшний выпуск с сообщения от слушателя Максима. Он поздравляет с днем рождения свою дорогую, любимую маму, Коваленко Надежду. Желает, чтобы впереди было как можно больше светлых, спокойных дней, в которых есть место улыбкам, отдыху, радости и хорошему настроению. Рад, что сегодняшний вечер вместе с мамой проведут вместе. Кстати, на нашем фестивале удачные песни. И для мамы в качестве музыкального подарка ее любимая песня Ольги Зарубиной. Ну, думаю, ваша мама сегодня еще услышит эту песню вечером в Лайф-арене. И сейчас в эфире «Радио Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Надежда. Передаю привет своим сестрам Ольге и Любе, братьям Сергею и Борису, сыну Сереже, маме, племяннице Насте, племяннику Андрею, племяннику Алексею. Всех люблю, всех целую. И дарю песню в исполнении Кати Лей. Спасибо. Радио «Дача».

0: Дачный час.
1: Переходим к вашим сообщениям, которые вы можете отправлять в мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24 и писать комментарии под специальным постом в сообществе «Радио Дача» ВКонтакте. Алексей поздравляет свою жену Анну Аистову с днем рождения, желает ей здоровья, счастья, оставаться такой же красивой, жизнерадостной, любят всей семьей. Елена с нетерпением ждет сегодняшнего вечера в Лайф-арене, чтобы увидеться с нами на фестивале «Удачные песни». Также передает привет всем своим родным и интересуется списком артистов. Ну, перечислять их действительно долго. Лучше воспользуйтесь сайтом удачныепесни.рф. Там написано. Баталова Регина Равильевна и Шамуги Екатерина Федоровна от всего сердца поздравляют Малявка Любовь Николаевну с днем рождения. Пусть этот год подарит новые впечатления, приятные поездки, долгожданные встречи и решения, которыми захочется гордиться. Желаю, чтобы планы осуществлялись без лишней суеты, а перемены оказывались к лучшему. Люба, милая, мы тебе желаем, чтобы планы осуществлялись без лишней суеты, а перемены оказывались к лучшему. Люба, милая, мы тебя очень любим, написали.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Тимофей, звоню из Череповецкого района СНТ «Березка». Передаю привет всем жителям СНТ «Березка», особенно Татьяне Викторовне. И хочу поставить для всех песню «Акмаль» и Григорий Лепс «Шутка». Спасибо, «Радио Дача».

0: Экспресс продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Это радиодача.
2: Здравствуйте, меня зовут Роман. Я с города Железнодорожный. Хочу передать огромный привет своему любимому и дорогому папочке Виталику и пожелать ему хорошего настроения. И я знаю, что он сейчас меня слышит. Я хочу сказать, как сильно тебя люблю. И заказать для него песню в исполнении Димы Билана. А вам, радиодача, большое спасибо.

0: Дачный час.
1: Продолжаем читать ваши сообщения в эфире «Радио Дача». Татьяна поздравляет своего хорошего, доброго друга Юрия с днем рождения. Желает ему безмерного здоровья, везения, вдохновения, благополучия всех видов. Привет любимому мужу Александру Позднякову, сыновьям Дима и Денис, доченька Ксюша, очень любят и желает прекрасной легкой субботы. Далее привет любимому мальчику Владу, маме Елене и бабушке Елене Николаевне. Всем счастья и хорошей погоды желает Светлана. И Дмитрий из Перми передает привет своей жене Ларисе, дочкам Дарье и Марии. Всем хороших, добрых выходных желает.
2: Реклама. Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritezheniye.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
3: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос», Магнитогорск, Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акция действительно с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
12: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
13: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
14: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Галина. Передаю всем привет из города Пензы и своим любимым подругам Надежде, Галине и Риме. Они сейчас все на даче. Хочу, чтобы у них было хорошее настроение, пусть и осеннее. Послушать хочет песню Кирилла Туриченко «Люблю, куплю, поедем». Радио «Дача», спасибо за позитив. До свидания.

0: Точный час.
1: Очередная порция ваших сообщений в эфире «Радио Дача». Андрей поздравляет свою жену Наталью с годовщиной свадьбы и желает всем своим родным здоровья и любви. Ирина передает привет своему мужу Николаю, очень любит его. Привет, «Радио Дача». Сегодня в солнечном городе Ставрополе выписывают из роддома 4 племянника Дим Никитича. Родителям Никите и Тане спокойных ночей, а малыш пусть растет здоровым. И Елена поздравляет любимого мужа Мирняева Александра с днем рождения. Очень любит его. Через короткую паузу мы продолжим читать ваши сообщения, а прямо сейчас послушаем песню Влада Топалова и Регины Тодоренко в эфире «Радио Дача».

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Я звоню из города Магнитогорск. Меня зовут Оксана. Хочу передать своим друзьям Олегу и Майе большой привет и своему любимому мужу Володе. Всем хочу пожелать большой удачи, огромной любви, чтобы их все желания исполнить, все хорошо. И включите группу «Кармен». Спасибо.

0: Дачный час.
1: Возвращаемся к вашим сообщениям. Валентина шлет всем большой привет. Сегодня юбилей у Малюгина Анатолия из города Ульяновска. Поздравляют его и желают отменного здоровья, удачи во всех делах. А еще большой привет Лене, Наташе Арининой, Виталии и Денису. Пусть будет все отлично. Ирина, НПО «Искра», город Пермь, поздравляет всех с выходным днем и с прекрасной погодой. Александр желает всем такой же теплой погоды, как у него, плюс 23, это Романовка, Саратовская область. И Нияз шлет привет дачникам СНТ «Дружба», города Димитровграда, Ульяновской области. Всем желает всего наилучшего.
2: Реклама. Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век». Новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО СЗ-3СТМ-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган ЮНЕС с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
6: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
7: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
8: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Осень – время выгодных предложений. В фирменных магазинах яйцо столовое С2 «Ситна» всего 5 рублей 90 копеек за штуку. Незаменимый продукт для вашего стола. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 23 сентября по 6 октября. «Ситна» – свое, родное, свежее.
9: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
10: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная». Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Звоню в Ставропольский край, в село Горькая Балка. Поздравляю всех односельчан с выходными. Привет хочу передать Наталье Андреевне Десятовой, моей мамуле. Желаю ей никогда не увидать, свести и пахнуть. Ставлю для нее песню «Родительский дом» Льва Лещенко. Спасибо, радио «Дача».

0: Точный час.
1: Вернемся к сообщениям. Татьяна написала: «Едут на дачу к друзьям на выходные. Привет любимому мужу, он за рулем, ехать еще 2 часа. Всем желает хорошего отдыха и настроения». Светлана из станицы Тбилиска Краснодарского края наслаждается прекрасным временем года. Королева осени дарит не просто листья, а золото мгновений. Не просто дожди, а музыку перемен. Пусть все, что задумала, расцветет даже среди октябрьских ветров. Ну, после таких слов мы теперь также полюбили все осень. И Елена передает привет своему брату, красавчику Богомиру из Набережных Челнов. Еще успеем прочитать несколько сообщений, а сейчас слушаем хит участника фестиваля «Удачные песни» в Москве группы «Фабрика» в эфире «Радио Дача».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Привет, «Радиодача». Меня зовут Оля. Я из города Пермь. Хотелось бы передать привет всему техотделу. Особенно кабинету номер 8 и номер 10. И специально для Марины хочется заказать песню «Лазарева в самое сердце». Спасибо, «Радиодача». Не

0: Брачный час.
1: И вот уже финальные сообщения от Ирины. Привет ребятам, Косте, Мише, а также мужу Лёшке. Всем хороших выходных. Огромные привет из Старого Оскола Плотниковой Дарье, которая сейчас работает. Ей пожелания легкой смены. Мама очень любит и ждут вечером на даче. Привет из Санкт-Петербурга от Татьяны Валерику. Очень любит его и всегда поддержит. Наталья шлет привет всем, кто сегодня вечером собирается на фестивале «Удачные песни». Ура-ура! Едут с сестрой Катей, ей большой отдельный привет. И от Рената привет всем отдыхающим на дачах, особенно своей семье любимой, супруге, теще и сыну.
2: Реклама.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
6: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полёцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
9: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
10: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
11: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом. Процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
14: 26 сентября 2026 года.
15: Москва, Лайф-арена.
14: Большой фестиваль.
15: Удачные песни.
14: Михаил Шуфутинский.
15: Филипп Киркоров.
14: Группа «Комбинация».
15: Полина Гагарина.
14: Андрей Державин.
15: Николай Басков.
14: Ольга Зарубина.
15: Александр Шоуа и группа «Непара».
14: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
15: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
16: Категория 12+.
17: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Это радио «Дача». Удачный час.
2: Звоните.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Нина, я из Москвы. У меня есть хороший друг Виктор. У его дочери сегодня день рождения. Я ее хочу поздравить. Пожелать побольше ласки и любви. И чтобы ее родные братья всегда везде защищали. Оставьте, пожалуйста, песню «Чебурашка». Спасибо.

Здравствуйте, Радио Дача. От всей души поздравляем нашу любимую мамочку и дочку, и жену, нашу Оксаночку с днем рождения. Желаем ей крепкого здоровья, большого счастья, уюта в доме и душевного спокойствия. Пожалуйста, поставьте песню Марии Ржевской «Когда я стану кошкой». Спасибо.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача.
2: В Магнитогорске 3 часа дня. Вы слушаете Радио Дача.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
2: Удачные песни».
1: Участник музыкального праздника
3: Филипп Киркоров.

0: песня «Катя Катерина» появилась в начале 90-х и стала одним из самых известных хитов Андрея Державина и группы «Сталкер». Отмечу, что музыку написал сам Андрей Державин. И уже сегодня вечером мы встретимся с любимым артистом на юбилейном фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году «Радио Удача» отмечает 20 лет в эфире. И сегодня праздничное настроение с нами разделят также Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Кай Метов, еще более 20 артистов. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. Ну а в эфире уже для всех через короткую паузу хиты Вячеслава Добрынина, Михаила Шуфутинского, кстати, тоже участник фестиваля, и многие другие.
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
4: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,1% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gland J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gland J6 с полным приводом уже в дилерском центре Gland Reginos. Твой идеальный внедорожник по невероятному приятной цене от 2 829 000 рублей. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490447. Цена действительно при комплектации «Престиж» при покупке по программе «Трейдинг». Количество автомобилей ограничено. Подробности комплектации, наличие и актуальную стоимость уточняйте у официального дилера Gland Reginos Магнитогорск.
6: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666. Радио «Дача».

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

зальется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Вячеслав Добрынин и его легендарный вопрос «Где же ты была?». Говорят, этот хит родился благодаря соавторству с поэтом Леонидом Дербеневым так быстро, что они сами им не ожидали такого успеха. В субботу этот вопрос звучит особенно актуально. Где же была эта бодрость всю рабочую неделю? Но раз уж она нашлась к середине выходных, не спрашивайте, а просто наслаждайтесь. Через короткую паузу дополним ваш отдых хитами Тамары Кутидзе, Валерия Леонтьева, Люси Чеботиной и других любимых артистов радиодачи.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 6 градусов.
1: Реклама.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
6: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Головы вверх, года поднять за тебя.
10: Легендарная и всегда актуальная группа «Любэ». 7 ноября. Арена «Металлург». 12+.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: А нам сейчас и не хочется ничего другого, кроме хорошей музыки и приятного отдыха, ведь рабочая неделя завершилась, и с нами выходные. На календаре 26 сентября сегодня отмечается вполне актуальный праздник для субботы, день встречи со старыми друзьями. Поэтому можно успеть поддержать праздник, увидеться с близкими людьми, а также поздравить их в нашем эфире. В финале каждого часа для вас рубрика «Удачный момент». Звоните в любое время по телефону 8-495-995-2555.
1: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на радио «Дача».
3: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» –
5: имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Выбирайте «Wildberries». Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте «ВБ-джоб».
7: ООО «РВБ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении «ВБ-джоб» 18+.
8: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
10: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техно Плюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техно Плюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техно Плюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
11: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
12: Дорогой, а что это ты напеваешь?
11: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
12: О, нам давно нужна зимняя резина.
11: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
13: Шины, диски куплю в колесо.ру.
14: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
15: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
16: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
17: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
16: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
18: Для лиц старше 16 лет.
19: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
20: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
21: Михаил Шуфутинский.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, любимая радио «Дача». Меня зовут Кай Метов. С большим удовольствием передаю привет своему папе. Пап, дорогой, любимый, долгих лет тебе жизни. Будь счастлив, будь весел, радуй нас своим присутствием в нашей жизни. Также, конечно же, хочу передать привет и своим детям, и своим друзьям, и всем слушателям радио «Дача», с которым мы обязательно встретимся на юбилейном фестивале «Удачные песни» 26 сентября в Лайф-арене. И для всех слушателей радио «Дача» очень хочется, чтобы прозвучала песня Кая Метова «Амор и Мила».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
2: Удачные песни».
1: Участница музыкального праздника
0: Полина Гагарина.

0: сейчас все вокруг увлечены натальными картами, предсказаниями, поиском ответов в звездах. Но Сосо Павлиашвили уже давно доказал, не нужно быть профессиональным астрологом, чтобы подарить любимому человеку целую вселенную. В эту субботу предлагаю отложить гороскопы в сторону. Ну, если угодно, по прогнозу у нас сегодня исключительно душевный, приятный день и ясное небо над головой. Ну, по крайней мере, в столице. Желаем всем приятной осенней погоды и нескучного продолжения выходных в компании «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинос. Только в сентябре. Новый Хавейл Фригинос на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Дарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Когда покупки разные нужны, любые мелочи особенно важны. Отправляйтесь смело в «Милый дом». Все, что нужно, по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» детские пижамы для мальчиков и девочек 399 рублей. Полотенца «Париса Хоум» в ассортименте от 246 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
9: Почему именно «Мода C5»? Потому что осень – это время перемен и новых решений. И потому что у нее характерный дизайн, который не теряется в городском потоке. Продвинутая мультимедиа, комфортные спортивные сиденья и высокий уровень безопасности. Почему именно сейчас? Потому что сентябрь – это не только возвращение к привычному ритму. Это хороший момент, чтобы выбрать новый маршрут. Потому что сейчас «Мода C5» от 2 349 000 рублей. Не откладывайте перемены на потом. Регинос Амода. Магнитогорск, Зеленый лог 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Подробности в дилерском центре Амода Регинос. Зеленый лог 57.
10: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
11: Достаточно знать адрес надежного производителя.
12: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
13: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Валерий Сюткин напомнил нам, как провожают пароходы. Ну а мы с вами вчера также торжественно проводили трудовые будни. В эту субботу наш лайнер выходного дня набрал полный ход, и мы следуем дальше. Уже в следующем часе в нашем эфире программа «Песня года». Вспомним немало любимых шлягеров легендарного фестиваля страны и узнаем интересные факты из мира кино, музыки и не только. А вот через короткую паузу для вас хиты любимых артистов, которые сегодня выступят на сцене лайф-арены на долгожданном фестивале «Удачные песни».
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 7 градусов.
1: Реклама. В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
2: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни.
3: Застройщик ООО СЗ-3СТМ-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
4: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная». Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган ЮНЕС с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
3: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.

0: завтра без нервов, четко без лжи. Гарантия точная, что не скажи.
1: Киномарка грузовик, наш автопром. Альберт побьет, как за своим рулем.
2: Советская 20А, Северный переход 20А, 474-484. 474-484.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
2: Дмитрий Маликов.
3: Пуск

0: Песня Никиты и Марии Зайцевой «Все слова любви» очень любима нашими слушателями. Часто данная работа занимала первое место нашего чарта. И сегодня ребята примут участие в юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году «Радио Дача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. Этим вечером на сцене Лайф-Арены мы также увидим Николая Баскова, Филиппа Киркорова, группу «Корни», еще более 20 артистов. Можно успеть приобрести билет на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь ты.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
8: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
9: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
10: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей, панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
13: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
14: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
15: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
16: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
17: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
16: Александр Шоуа и группа

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любов, Бавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Зрения. Я звоню из города Воронеж. Я хочу поздравить своего дедушку с днем рождения и пожелать ему удачи. Дедушку зовут Женя. И хочу заказать песню «Иванушки International Небо». Спасибо.

0: В Магнитогорске 5 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».
1: Через годы, через расстояние, только на «Радио Дача».
2: Песня года.
1: «Радио Дача». Песня года 94.

0: 2000 лет. В 1999 году композиция получила диплом фестиваля «Песни года». Кстати, в том же году на экраны вышла первая «Матрица», ставшая одним из самых обсуждаемых фильмов своего времени. Вообще, конец 90-х проходил в ожидании нового тысячелетия, и название этой песни отлично передает настроение тех лет. К ним мы еще вернемся, впереди у нас немало любимых шлягеров. Уже скоро вспомним песни Анны Герман, Кристины Орбакайте, Игоря Николаева и других лауреатов фестиваля «Песня года».
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Почему именно Амода C5? Потому что осень – это время перемен и новых решений. И потому что у нее характерный дизайн, который не теряется в городском потоке. Продвинутая мультимедиа, комфортные спортивные сиденья и высокий уровень безопасности. Почему именно сейчас? Потому что сентябрь – это не только возвращение к привычному ритму. Это хороший момент, чтобы выбрать новый маршрут. Потому что сейчас Амода C5 от 2 349 000 рублей. Не откладывайте перемены на потом. Регинас Амода, Магнитогорск, Зеленый Лог 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Подробности в дилерском центре Амода Регинас, Зеленый Лог 57.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинас. Зеленый Лог 57. Телефон 54-72-82.
7: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,01% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
8: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый Хавейл в Регинас. Только в сентябре. Новый Хавейл в Регинас на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинас, Магнитогорск. Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Дарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: песня «Когда цвели сады», написанная Владимиром Шаинским на стихи Михаила Рябинина. В 1977 году певица исполнила ее в финале «Песни года», и восторженные зрители добились редкого для программы исполнения на бис. Мне кажется, и сейчас этого не встретишься на фестивале. Каждый артист выступил, получил диплом, и на сцене уже следующий исполнитель. А здесь зал не отпускает и просит повторить. Кстати, в том же году на экраны вышел «Служебный роман». Вот таким богатым на всенародные любимые песни и фильмы оказался 1977 год. Проходят десятилетия, а мы по-прежнему подпеваем и пересматриваем их. Уже скоро можно будет подпевать хитам группы «Руки вверх» Александра Буйнова и других лауреатов фестиваля «Песни года».
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Головы вверх, гордом поднять за себя.
4: Легендарная и всегда актуальная группа «Любэ». 7 ноября. Арена «Металлург». 12+.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Осень – время выгодных предложений. В фирменных магазинах яйцо столовое С2 «Ситно» всего 5 рублей 90 копеек за штуку. Незаменимый продукт для вашего стола. Приходите в магазины «Ситно» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 23 сентября по 6 октября. «Ситно» – свое, родное, свежее.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
12: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
13: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf.
14: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Радио «Дача» представляет.
1: Песня года 2018.
2: Что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве.

0: Песня «Думала» — один из ярких хитов на рубеже тысячелетий. В 2000 году композиция стала лауреатом фестиваля «Песни года», подтвердив статус группы как одного из главных музыкальных коллективов своего времени. Песни Сергея Жукова и Алексея Потехина звучали буквально повсюду, на дискотеках, из кассетных магнитофонов и даже в виде мелодии на первых мобильных телефонах. А еще в 2000 году на экраны вышел фильм «Брат 2», саундтреки которого стали отдельным музыкальным явлением. Вот таким запомнилось начало нового тысячелетия, большими кинопремьерами, музыкой на кассетах и песнями, которые спустя четверть века мы все так же узнаем с первых секунд. В завершении сегодняшнего выпуска вспомним еще один хит Филиппа Киркорова, который услышим через короткую паузу.
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
4: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Шины диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
8: Шины, диски куплю в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
11: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
12: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
11: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
13: Для лиц старше 16 лет.
14: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
15: Радио «Дача».
16: Песня года 2014.

0: не пропустите. По выходным в 15:00 по московскому времени. Песня года. Только на Радио Дача.
1: Если ты не скажешь до свидания, песня не прощается с тобой.
0: На Радио Дача.
2: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Привет, радиодача, привет, друзья, с вами Андрей Державин, и я вам дозвонился из Москвы. Хочу передать привет своим друзьям, родственникам, коллегам. Их перечислить просто невозможно. С кем мы разговариваем, кого я звал на концерты, говорил, приходите на концерты. Вот вы сейчас слушаете эту программу, поэтому, пользуясь случаем, я вас всех приглашаю на фестиваль «Удачные песни». Приходите 26 сентября в Лайф-арену. Будем вместе танцевать и слушать хорошую музыку. Радио «Дача», раз уж я дозвонился, поставьте, пожалуйста, для всех, кто меня сейчас слышит, мою песню «Алиса». Там есть такие слова. Вот и все, вот и кончилось теплое лето. На дворе как раз солнечный сентябрь. Но лето-то у нас с вами навсегда. До встречи 26 числа.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Николай Басков.

0: Кажется, сейчас стало прохладнее, на пару градусов точно, а если подключить хорошее воображение, то зима уже не только в сердце, но и где-то совсем рядом. Хотя торопиться не будем, сегодня на календаре 26 сентября, если кому интересно, то до первого дня зимы остается еще 66 дней. Так что убираем воображаемые сугробы и продолжаем наслаждаться осенью. Кроме нее, с нами выходные, мы всем желаем нескучного продолжения субботы, и через короткую паузу сегодняшний вечер дополнит хиты Юрия Антонова «Славы». А еще услышим один из главных хитов Димы Билана в эфире «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Вригинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Вригинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинос», Магнитогорск, Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиск. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gillette J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gillette J6 с полным приводом уже в дилерском центре Gillette Reginos. Твой идеальный внедорожник по невероятному невероятной цене от 2 миллионов 829 тысяч рублей. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490447. Цена действительно при комплектации «Престиж» при покупке по программе «Трейдинг». Количество автомобилей ограничено. Подробности комплектации, наличие и актуальную стоимость уточняйте у официального дилера Gillette Reginos Магнитогорск.
9: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
10: Достаточно знать адрес надежного производителя.
11: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
12: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акция действительно с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: часто, да и грустить лучше все-таки не у телефона, а под любимую музыку, как вариант. Ну, есть же у каждого свой главный грустный хит, который мы слушаем в те самые, скажем, нелегкие моменты. Надеюсь, сегодня без них, тем более, что впереди отличный повод для хорошего настроения. До одного из главных музыкальных событий осени, юбилейного фестиваля «Радиодача», удачные песни остаются считанные часы. Подготовка идет полным ходом, артисты репетируют, зрители выбирают, в чем пойти, что надеть, а мы напоминаем о возможности смотреть прямую трансляцию фестиваля в группе «Радиодача» в «Одноклассниках». Присоединяйтесь и отмечайте юбилей «Радиодача» вместе с нами.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 7 градусов.
1: Реклама.

0: Без нервов, четко без лжи. Гарантия точная, что не скажи.
1: Иномарка, грузовик, наш автопром. Альберт побьет, как за своим рулем.
2: Советская 20А, Северный переход 20А, 474-484, 474-484.
3: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО СЗ-3СТМ-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная», Карла Маркса, 141, телефон 330-204. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
7: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432.
8: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
9: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника

0: смогу также сегодня почувствовать себя счастливчиком. Моя смена завершилась, и уже скоро я отправляюсь в сторону Лайф-арены. Так что выступлениями Владимира Преснякова и других звезд нашей страны на фестивале «Удачные песни» сегодня будете наслаждаться не только вы. Встретимся в зрительном зале. Ну а если нет такой возможности, присоединяйтесь к лайв-трансляции в группе «Радио Дача» в «Одноклассниках». Мои коллеги Мария Федорова и Александр Жилавский сегодня вечером составят вам компанию и обсудят долгожданный праздник в прямом эфире. Поэтому сегодня все дороги ведут на фестиваль «Удачные песни», в «Лайф-арену», в «Одноклассники» и, конечно, на волну «Радио Дача».
1: Дачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе
1: в эфире «Радио Дача».

0: московскому времени.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте Радио Дача.
2: Реклама.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь ты.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню из подмосковного поселка имени Воросковы и хочу передать привет своим друзьям Оле, Руслану, Маринику и Реши и поставить для них песню группы «Комбинация». Всем желаю теплой субботы и прекрасной погоды. Спасибо.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул Мукасат способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. Мукасат. Движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Магнитогорске 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Друзья, всем привет! Мария Федорова и Александр Жилавский в студии «Радио Дача».
1: Всем привет!
0: Да, у нас сегодня важная миссия с Сашей. Это создавать праздничное настроение, легко и бодро провести ближайшие часы до юбилейного фестиваля «Удачные песни».
1: Вечер сегодня действительно праздничный, фестиваль юбилейный. Сегодня на сцене столичной лайф-арены выступят звезды первой величины. Их будет целая россыпь: Филипп Киркоров, Владимир Пресняков, Николай Басков. И это лишь малая часть тех, кто сегодня подарит свои хиты и свое настроение зрителям, которые соберутся на наш музыкальный праздник.
0: Также хочется заметить, что насладиться выступлениями главных звезд «Радиодачи» можно будет сегодня в группе «Радиодачи» в «Одноклассниках». Заходите и смотрите живую трансляцию из Москвы, из лайф-арены. По секрету скажем, да, что уже отстраивают камеры, звук проверяют, техники напряжены, чтобы все четко было видно и слышно.
1: У нас тут есть такая специальная возможность наблюдать за тем, что происходит в лайф-арене прямо сейчас. И мы, пользуясь случаем, подглядываем, видим масштаб того, что готовится. Завидуем тем, кто сейчас находится на месте событий. Но у нас тоже миссия важная, приятная — быть вместе с вами все это время.
0: 20 лет хорошо там, где есть радиодача. Будем вам рассказывать, что происходит на месте, и наслаждаться любимыми песнями, да?
1: Конечно, конечно.
2: Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя — значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерском центре G-Land Reginas. Твой идеальный внедорожник по невероятной цене от 2 миллионов 829 тысяч рублей. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490447. Цена действительно при комплектации Prestige при покупке по программе Trade-in. Количество автомобилей ограничено. Подробности комплектации, наличие и актуальную стоимость уточняйте у официального дилера G-Land Reginas Магнитогорск.
7: Полный привод кажется дорогим? А если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Reginas. Зеленый Лог, 57. Телефон 54-72-82.
8: Платеж рассчитан при первоначальном сносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,01% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Reginas.
9: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый Хавейл Регинос. Только в сентябре. Новый Хавейл Регинос на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Дарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2060. 66 66. Радио «Дача».

0: а мне все мало.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
2: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
3: Удачные песни».
2: Участник музыкального праздника
4: Филипп Киркоров.

0: Остается полтора часа, и мы не дадим вам скучать, друзья, слушатели «Радиодача».
1: Мы наблюдаем ровно то же, что видят все посетители группы «Радиодача» в «Одноклассниках», а это обратный отчет. И знаете, вот эти цифры, которые тают на наших глазах, они добавляют определенного волнения в то, что мы испытываем.
0: Да. Ну, чтобы никто не волновался, решили мы порадовать слушателей классным подарком, полезным для полости рта. И задание такое, друзья. Угадайте артиста, который сегодня выступит на юбилейном фестивале «Удачные песни». Описание расскажет Саша Жилавский.
1: Это певица, карьера которой началась в далеком уже 2003 году. Она была гостьей нашего с Машей звездного шоу «Назад в будущее».
0: Да, была. Не так давно, кстати.
1: Относительно недавно, да. И она, такой, знаешь, вопрос от меня с подвохом, точнее, не с подвохом, а с отсылкой к любимому городу. Имеет саратовские корни.
0: Ну, я думаю, более чем достаточное описание. Если догадались, что это за артистка потрясающая, красавица, пишите сообщение в мессенджер «Макс Радиодача» на номер 8-910-004-49-24. Кто ответит первым, получит подарок от «Радиодача». Удачи!
2: Погода.
3: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 7 градусов.
2: Реклама.
4: Головы вверх, гордо поднять за тебя, родина.
2: Легендарная и всегда актуальная группа «Любэ». 7 ноября. Арена «Металлург». 12+.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
9: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
10: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
11: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Осень – время выгодных предложений. В фирменных магазинах яйцо столовое С2 «Ситна» всего 5 рублей 90 копеек за штуку. Незаменимый продукт для вашего стола. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 23 сентября по 6 октября. «Ситна» – свое, родное, свежее.
12: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
13: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Добрейшего вечерка, вечерочка всем слушателям Радио Дачи. Мы с Александром Жилавским по-прежнему здесь и будем сейчас подводить итоги нашего задания. Что нам нужно было сделать, точнее, слушателям?
1: Нам надо было отгадать певицу, карьера которой началась в 2003 году, которая была гостьей звездного шоу «Назад в будущее» и имеет саратовские корни, что символично с этим заданием быстрее других справилась Светлана. Как думаешь, из какого города?
0: Конечно же, из Саратова. Поздравляем Светлану. Вручаем ей классный, полезный подарок от Waterdent, набор для комплексной гигиены полости рта. Идеальная чистота и свежесть каждый день. В комплекте жидкость для ирригатора, ополаскиватель для рта, детская пенка, ополаскиватель, пенка для полости рта и скребок для языка. Забота о себе начинается с деталей. Вот такой полезный приз выиграла Светлана из Саратова. Кстати, это забавные варианты были. Татьяна Иванова из группы «Комбинация»
1: был вариант. Она из Саратова, да.
0: Ева Польна тоже Татьяна вот предположила, но нет.
1: Нету Евы Польны саратовских корней, из Ленинграда.
0: У Полины Гагариной есть, кстати, по нашим сведениям, Полина Гагарина будет закрывать юбилейный фестиваль «Удачные песни». Посмотрим.
1: Приоткрыли занавес.
0: Да. Скоро с нами на связь выйдет Юлиана Краулова. Она сегодня еще и ведущая юбилейного фестиваля «Удачные песни», что-нибудь нам расскажет. А мы обещаем до финала часа заявку исполнить в рубрике «Удачный момент». Это наша традиция, не будем от нее отходить.
1: Удачные песни — это здорово, но традиции надо чтить.
2: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
3: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
2: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
3: «Звездное шоу «Назад в будущее».
2: Только на Радио Дача. Не пропустите.
4: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
5: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Привет, любимая радио «Дача». Меня зовут Юлиана Караулова. Я передаю привет своим поклонникам. Желаем отличного настроения и, конечно же, здоровья. А всех слушателей радио «Дача» приглашаю на юбилейный фестиваль «Удачные песни». Встречаемся 26 сентября в Лайф-арене. Для всех ставлю свою любимую песню группы «Гости из будущего. Ты где-то».

0: Любовь.
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
2: На тренировках не хрустеть.
3: После долгого дня не скрипеть.
2: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
4: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
2: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
5: БАД не является лекарственным средством.
6: В Магнитогорске 8 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: день. Сегодня долгожданный юбилейный фестиваль «Удачные песни» сегодня состоится в Лайф-арене в Москве. С нами будет огромное количество любимых артистов. Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Михаил Шуфутинский, Владимир Пресняков и еще более 20 артистов.
1: Я думал, что ты сейчас озвучишь весь лайнап, приготовился выйти из студии секунд на 15-20, а возможно на пару минут, пока ты... перечислишь всех звезд первой величины.
0: Уж будь добр, останься. Скоро сами все услышим и увидим.
1: И покажем, более того, и прокомментируем.
0: А
1: все, что
0: покажем?
1: Будет происходить в Лайф-арене, можно будет посмотреть в группе «Радио Дача» в «Одноклассниках». Заходите туда. Пока там можно наблюдать обратный отчет до трансляции. И вот он нам показывает, что осталось что-то около 40 минут.
0: И с приветом из Лайф-арены Юлиана Караулова нам отправила сообщение.
2: Друзья, всем привет, на связи Юлиана Караулова. Я только что закончила свой саундчек в Лайф-арене. Сцена просто невероятная, звук потрясающий. Я вас очень всех жду сегодня вечером. Видела лайнап, ну, конечно, его видела, я же еще и ведущая концерта. Поэтому уверяю вас, что действительно будет грандиозно. Вот другое слово и не подберешь. Жду не дождусь нашей встречи.
0: А мы-то как ждем. И не только Юлиана Караулова будет ведущей. У нее потрясающий красивый напарник.
1: А это, между прочим, Вячеслав Макаров. Певец, шоумен. Человек, в чьем чувстве юмора можно не сомневаться ни на секунду. Потому что кто он? Правильно, чемпион высшей лиги КВН в составе сборной Камызякского края. Была в его биографии такая удачная страничка.
0: В общем, все как на подбор. Красивые, талантливые, зажигательные. Скоро сами увидим все по...
1: Мы увидим это в группе «Радио Дача» в «Одноклассниках». Мы, кстати, уже можем подглядывать. У нас есть такая эксклюзивная возможность. Мы видим, что Лайф-арена полностью готова к началу фестиваля. Зрителей пока нет, но я думаю, что буквально через пару минут уже зал начнет заполняться.
0: А в эфире «Радио Дача» тем временем любимые, яркие, зажигательные хиты. Будем слушать в ближайшие минуты Леонида Агутина, Викторию Дайнеко и Зайнаб Махаева. Она тоже сегодня выступит на юбилейном фестивале «Удачные песни».
3: Реклама. Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Почему именно «Амода C5»? Потому что осень – это время перемен и новых решений. И потому что у нее характерный дизайн, который не теряется в городском потоке. Продвинутая мультимедиа, комфортные спортивные сиденья и высокий уровень безопасности. Почему именно сейчас? Потому что сентябрь – это не только возвращение к привычному ритму. Это хороший момент, чтобы выбрать новый маршрут. Потому что сейчас «Амода C5» от 2 349 000 рублей. Не откладывайте перемены на потом. Регинас Амода. Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Подробности в дилерском центре Амода Регинас. Зеленый Лог, 57.
9: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
10: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
9: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
11: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос», Магнитогорск, зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
13: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666.

0: Всем большущий привет в студии «Радио Дачи», Мария Федорова, Александр Жилавский.
1: Да, мы здесь вместе с вами готовимся встречать грандиозный юбилейный фестиваль «Удачные песни», до старта которого осталось уже менее получаса.
0: Да, будем сегодня отмечать 20-летие «Радио Дачи» вот так официально, классно, душевно. В компании, между прочим, любимых звезд, их больше 30. Я насчитала, кстати, Саш, кого больше всех ждешь?
1: Ты знаешь, я при всей своей любви ко всем артистам, которые сегодня выйдут на сцену Лайф-арены, с особым трепетом жду группу «Комбинация», потому что
0: Татьяна Иванова
1: недавно была у нас с тобой в гостях, покорила нас своим чувством юмора и воспоминаниями. Ну и то, что эта группа из Саратова, и это фрагмент моего детства значимый, причем играет не последнюю роль. А ты?
0: А я жду тоже всех, Николая Баскова очень жду, хочу его скорее увидеть на нашем большом экране в студии «Радио Дача», и жду группу «Корни». Кстати, с приветом из лайф-арены Александр Бердников отправил нам сообщение.
2: Друзья мои, каждый раз, когда я сижу в машине, всегда слушаю «Радио Дача». Потрясающе, классная музыка, классная песня. Самое главное, когда группа «Корни» играет, я делаю погромче и кайфую. «Радио Дача» супер. Мы всегда дарим классное настроение людям, а люди отлично дарит нам его взамен.
0: Вот убедимся в этом лично сегодня, как только юбилейный фестиваль «Удачные песни» начнется.
1: Ты, кстати, обратила внимание, как голос Александра Бердникова похож на голос Андрея Григорьева Аполлонова из группы «Иванушки Интернешнл»?
0: Есть что-то. Мне еще показалось, что на Дениса Клявера похож чем-то.
1: Который, кстати, тоже сегодня будет на сцене фестиваля «Удачные песни».
0: И споет свой один из своих хитов. А мы будем подпевать.
1: Обязательно.
0: И чтобы пока время есть, чтобы не скучать, еще одно задание решили приготовить для слушателей «Радио Дачи».
1: Конкурсы!
0: Конкурсы и подарки. И подарки тоже будут. Так вот, будем узнавать, насколько у вас развито шестое чувство. Как
1: интуиция.
0: Считаете, да, кто из артистов сегодня откроет юбилейный фестиваль «Удачные песни»? Кто выйдет первым и исполнит свои хиты?
1: Шанс угадать примерно 1 к 30.
0: Да, с чем-то, 30 с чем-то именно столько артистов сегодня выступает. Свои варианты присылайте в мессенджер Макс «Радио Дачи» на номер 8-910-004-49-24. Кто бы это мог быть?
1: Давай дадим приз, вручим торжественно тому, кто пришлет третье сообщение.
0: Нет, пусть первый угадывает.
1: Ты хочешь первое?
0: Да.
1: Ну, чего хочет женщина, того хочет Бог.
0: Как варианты, есть Стас Михайлов, Михаил Шафутинский,
1: группа
0: Филипп Киркоров, да, группа «Фабрика», Кайметов, в общем, всем, кто
1: заходите
0: выступает
1: на сайт удачныепесни.рф, там есть полный лайнап, и делайте свои ставки, присылайте их в Макс «Радио Дача».
0: Да, а победителю мы вручим подарок от Waterdent, набор для комплексной гигиены полости рта, идеальная чистота и свежесть каждый день. В комплекте жидкость для ирригатора, ополаскиватель для рта, детская пенка, ополаскиватель, пенка для полости рта и скребок для языка. Забота о себе начинается с деталей. Удачи!
3: Реклама. Чтобы необходимые покупки совершить, в магазин наш надо срочно поспешить. Называется он просто «Милый дом». Все, что нужно, вы всегда найдете в нем. В сети магазинов «Милый дом» хозяйственные тележки «Рыжий кот» в ассортименте от 549 рублей. Резиновые перчатки «Отелло» от 36 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмол». «Милый дом». Все нужное в нем.
4: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Тепло.РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло.РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная». Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган ЮНЕС с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432.
9: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
10: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио Дача.

0: приехала домой.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
2: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
1: Николай Басков.

0: огромнейший привет из студии Радио Дача. Александр Жилавский, Мария Федорова. Сегодня здесь с вами в этот грандиозный праздничный вечер в честь 20-летия Радио Дача.
1: До старта уже остаются считанные минуты. Мы по нашей суперсекретной трансляции из лайф-арены в Москве видим, что зал уже полон людей, что, по крайней мере, первые ряды уже заняты. Ну, если бы я в первом ряду сидел, я бы тоже пораньше приехал, мало ли.
0: Протирать телефоны можно, камеры, чтобы все четко можно было заснять, сфотографировать.
1: Да, и мы, кстати, видим ваши сообщения, вы гадаете вместе с нами, хотя мы-то знаем, честно говоря.
0: Кто же выступит первый?
1: Вот есть вариант, первый будет выступать группа «Комбинация». Это нам написала Марина. Есть и другие предположения.
0: Есть, думаю, что Филипп Киркоров, Николай Басков.
1: Есть даже артисты, которых нет в лайнапе удачных песен. Люди ждут сюрпризов, я так думаю.
0: Сюрпризы непременно будут, но главный сюрприз — это тот, кто выйдет первый. Вот.
1: И мы эту интригу решили немного потянуть. Вы сами узнаете правильный ответ без наших с Машей объявлений. Для этого заходите в группу «Радио Дача» в «Одноклассниках», смотрите трансляцию из лайф-арены и наслаждайтесь выступлениями первых звезд, звезд первой величины, с нашими скромными комментариями.
0: Звезд эфира «Радио Дача». Кстати, почти 8 минут осталось до начала трансляции. Немножко мурашки.
1: Мы уже с тобой, знаешь, как футбольные комментаторы, которые иногда радуют перлами, типа не успела закончится 72-я минута, как началась 73-я.
0: Ну, если что, можно сменить работу, Саша.
1: Я не исключаю такой возможности. Но пока мне хорошо здесь.
0: Да, хорошо там, где есть Радио Дача. Вот уже 20 лет скоро вернемся и продолжим наблюдать за тем действием, которое происходит в лайф-арене в Москве.
2: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь Т.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет строевой устав.
12: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
11: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00.
13: Для лиц старше 16 лет.
14: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
15: Снова память чувства ворошит. Любовь сильней пророчества. Не хочу.

0: собственно, что хочу сказать, друзья. Это мы уже переключились на прямую трансляцию.
1: Из лайф-арены, где с секунды на секунду, даже не с минуты на минуту, стартует грандиозный юбилейный фестиваль «Удачные песни». Мы сейчас можем оценить масштаб происходящего. Мы видим сцену, потрясающую сцену с великолепными зрители. Декорациями. Видим зрителей, которые тоже в волнении ждут старта.
0: Лучшие хиты играют в зале.
1: Разогревая публику, чтобы люди начинали подпевать, не дожидаясь выхода на сцену первого артиста.
0: Слова надо выучить же. Хотя мы и так все знаем, где-то они записаны на подкорке.
1: Мы знаем не только список артистов, но обладаем небольшим преимуществом в виде самих песен. И поверьте, это так, действительно, каждую из них мы можем спеть в караоке, не заглядывая в текст.
0: Так, ну что, будем слушать то, что происходит в зале, или пока послушаем композицию, которую исполнил еще один участник юбилейного фестиваля «Удачные песни».
1: А вот давай разогреемся вместе с песней участника фестиваля «Удачные песни». Можно подпевать, там это легко и просто. Это же у нас кто?
0: А это...
2: Октября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
3: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
2: Кай Метов.

0: все-таки прервемся, потому что начался концерт в Лайф-арене в Москве.
1: И вот уже на сцене ведущие. Юлиана Караулова и Вячеслав Макаров.
2: Добрый вечер всем без исключений. Добро пожаловать на большой фестиваль «Удачные песни».
3: Большой фестиваль «Удачные песни» — это прекрасный повод собраться, чтобы послушать любимых исполнителей.
2: Тем более состав сегодня действительно великолепный. А все почему? А потому что год особенный. В этом году исполняется 20 лет любимому радио «Дача». Этому событию можно громко поаплодировать с юбилеем!
0: Ура!
3: По этому поводу сегодня на сцене артисты разных поколений. Да и в зале, я вижу, тоже собрались слушатели радио «Дача» разных поколений.
2: Друзья, кстати, поаплодируйте, пожалуйста, те, кто сегодня пришел на этот праздник вместе с семьей. О, класс.
3: Ну, а конечно... кто планирует сегодня найти здесь свою семью? Дайте шума.
2: Ну тогда ладно, пойдем дальше. А те, кто сегодня решил хорошенько оторваться на фестивале, оставил детей дома, есть такие? Да тут вся Лайф-арена безответственных родителей, что ли? Потрясающе. Вот это вечерок вас сегодня ожидает. Класс.
3: Но вообще музыкальные фестивали — это такая чисто летняя тема, да?
2: Абсолютно с тобой согласен. Но что нам мешает прямо сейчас продлить лето буквально на 3-4 часа? Тем более великолепные артисты есть, зажигательные хиты присутствуют, а зрители уже, судя по всему, готовы на все 100.
3: Не, мне кажется, зрители не готовы. Зрители, вы готовы? Ну тогда приступим. Кто
0: сейчас
3: же
0: узнаем,
3: может
0: кто открывает
3: раздать настоящего
0: фестиваль
3: огня в самом начале? Кто может поднять планку до небес и задать вечеру по-настоящему правильное настроение?
2: Ну смотрите, я дам очень простую подсказку. Есть ощущение, что вы угадаете с первого раза. Этот артист может за 10 минут поменять 700 костюмов.
0: Так.
2: Есть предположение?
1: Уже понятнее.
3: О,
1: понятнее,
3: да. Его приближение уже ощущается. Чувствуешь накал энергии в этом зале?
2: Вообще, я всегда люблю говорить о том, что, пожалуй, это самый популярный человек после президента Российской Федерации. Конечно же. Его знают все от мала до велика.
3: Это по версии этого человека?
2: Ну, по версии его родственников.
3: Как минимум.
2: Точно.
3: Но я уверена, что сейчас зал просто разразится овациями. Друзья, если вы готовы, то мы готовы. Вы готовы?
0: И мы готовы.
3: Итак, все вместе задаем правильный темп, энергию и настроение этому вечеру. На сцене...
2: мы пока что.
3: Пока что мы.
2: Я бы, знаете, что еще хотел проверить, прежде чем этот артист выйдет на эту сцену, потому что это легендарное начало. Большой фестиваль, большой артист, и его нужно встретить как следует. Я вот хочу обратиться сейчас к балкону. Это же не манекены, это живые люди. Друзья, вы здесь? Дайте шума, балкон!
1: С балкона, кстати, хороший обзор.
3: Дело
1: в том,
3: что у Славы какая-то связь с космосом и внутреннее глубокое убеждение, что этот артист не выйдет на сцену, пока в зале так тихо. Потому что
0: большой артист
3: что?
0: Во всех смыслах.
2: Он как раз сейчас из маршрутки выходит. Он там кое-что принимал, вы знаете эту легенду, да? Я думаю, это самый популярный мем последнего года, когда он принимал роды в маршрутке. Ты пропустила это?
3: Мне кажется, пора уже его объявлять.
2: Есть такое ощущение, друзья, в общем, действительно, человек, который всегда умеет удивлять, вдохновлять, блистать. Поэтому давайте получать удовольствие. Мы сегодня все вместе для этого и собрались. Легенда, народный артист России.
4: Филипп Киркоров!
0: Ура! И Сергей из «Орла» был первым, кто ответил на вопрос, кто же будет открывать юбилейный фестиваль «Удачные песни».
1: Если выражаться карточной терминологией, зашли с короля. Узнаю это интро с первых нот.
0: Хит «Луиза».
1: Одна из главных песен минувшего лета.
0: Но мы умолкаем, дадим возможность насладиться этой композицией на всю страну.
1: И этим артистам.

0: Кстати, Луи счастливый, это никто иной, как Людовик XIV, зашел на трон в 5-летнем возрасте, и Филипп Киркоров тоже впервые на сцену вышел в 5 лет.
1: Историческая справка от Маши Федоровой для всех зрителей прямой трансляции фестиваля «Удачные песни».
2: Добрый вечер, уважаемая публика, добрый вечер, «Удачные песни». И я сегодня очень горжусь тем, что мне выпала почетная миссия открывать 20-й юбилейный фестиваль «Удачные песни». И не просто песни, а для меня очень знаковые песни, новые песни, которые для меня написали Сергей Рефтов и наш замечательный поэт, легендарный уже Михаил Гуцериев, песни «Луиза». Вам нравится?
0: Всем нравится, и нам, Саше, нравится.
2: Я с удовольствием исполняю эту песню и включил ее в свою программу. И, пользуясь случаем, хочу пригласить вас всех на свои большие шоу здесь, на Live-арене.
0: Не без этого, Филипп.
2: 19-20 декабря. Приходите, будет жарко. Я вас очень буду ждать.
1: Филипп Киркоров в леопардовом сегодня костюме.
0: Как всегда,
2: и,
0: роскошный.
2: Конечно, меня попросили спеть песню, которая тоже для меня особенная. Я ее очень люблю. Надеюсь, вы тоже ее любите. Я даже не надеюсь, я уверен, вы ее любите, потому что она не оставляет никого равнодушно, потому что она, конечно же, о любви, как и, впрочем, все песни, которые я для вас пою последние 40 лет.
1: Ого!
0: Большая цифра.
1: Вот это стаж.
2: Ты обещала мне любовь навеки, я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

0: назад началось наше вещание.
1: Ну а песня, которая звучит сейчас, «Я эту жизнь тебе отдам», в прошлом году внезапно обрела вторую волну популярности благодаря пользователям соцсетей, которые сняли на нее бесчисленное количество видео, и именно эта композиция возглавила список самых прослушиваемых песен Филиппа Киркорова на стриминговых сервисах спустя 20 лет после выпуска.
0: Такое тоже бывает.
1: Сейчас это модно.
0: Шикарный Филипп Киркоров.
1: А в лайф-арене, между тем, полный аншлаг.
2: Спасибо. Вас ожидает сегодня удивительно красивый вечер. Балет «Тодос»!
1: Я поймал себя на желании аплодировать происходящему.
0: А ну почему бы и нет?
2: Очень много песен, улыбок. И, конечно,
0: цветы, бесконечная очередь.
2: Наши замечательные
1: желающих вручить цветы.
0: Да.
2: Которые уже сегодня вышли на эту сцену и будут создавать невероятную атмосферу. Прекрасного вам вечера! Ваш Филипп Киркоров!
0: Ура! Невероятный артист, даже школу закончил золотой медалью для того, чтобы убедиться, реально она золотая или нет.
1: Об этом он рассказал, между прочим, в звездном шоу «Назад в будущее».
0: Да, когда был у нас в гостях. Сейчас готовится выйти на сцену новый артист Денис Клявер, любимый наш.
1: Большой друг «Радио Дачи», недавно вместе с ним мы определили победителя акции «Лето сюрпризом».
3: Мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется...

0: под звездным небом.
1: Смотришь на меня без сомнения. Мол, папа, я все знаю, понимаю все без исключения. Давай без нравоучения. Я здесь давно, а я пытаюсь.

0: Денис Клявер на сцене фестиваля «Удачные песни» с одним из главных своих произведений, песни «Когда ты станешь большим». И посвящена она, между прочим, не только детям, но и родителям. И, как говорит сам Денис, это не просто песня, а отцовский наказ от самого сердца.
1: Дочь, когда доверишься мне, сын, когда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
2: Красота.
0: А анимация какая душевная на сцене. Акапельно.
1: Очень хочется знать.
2: Подпевает зал.
1: Мне очень хочется верить, что ты не бойся
2: что-то менять. Это хочется спеть.
0: Когда дуэтом с Денисом.
1: Большой, когда доверишься мне, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
0: Папа, мама, я счастливая семья.
1: Спасибо огромное. Наша любимая радиодача стала совсем большим с 20-летием. Прекрасной новой взрослой жизни желаю ему от себя и от всех вас. Спасибо. Великолепного концерта. Спасибо большое. Спасибо.
2: Спасибо, Денис Клявер. А кто у нас сейчас готовится выйти?
3: 20 лет. Хорошо там.
2: Джингл, джингл пошел.
0: Какие декорации? Какой свет все-таки? Все это можно увидеть в группе «Радио Дача» в «Одноклассниках».
2: Да, заходите, смотрите трансляцию из лайв-арены.
3: Эдгар и Рада Рай.
2: Ух ты, Эдгар и Рада Рай. Сложился их творческий дуэт в 2019 году, когда они записали и исполнили свою первую совместную песню «Подари любовь». И вот уже 7 лет, получается, вместе. И сегодня выступает на юбилейном фестивале «Удачные песни» с композицией «Вот зараза».
0: А песня это о том, что несмотря на все трудности и хрупкой жизни, единственной опорой и верным маяком в ней является любовь, а чувства порой вспыхивают неожиданно, нежданно, негаданно.

0: Мне кажется, многие зрители сейчас жалеют о том, что в сидячем партере нельзя танцевать.
1: Спасибо!
2: Почему? Можно, если осторожно.
0: И сидя.
2: И дома можно танцевать.
0: А еще можно писать нам в МАКС по номеру 8-910-00-44-92-4 и делиться своими впечатлениями от того, что вы видите в трансляции.
3: Султан Лагучев.
2: О, да, когда тебя зовут Султан, это уже ответственность. Значит, ты должен быть красивым, уверенным и уметь тронуть ноты женской души. Что у Султана Лагучева получается на раз-два. Песню «Горький вкус» прямо сейчас, с нее начинает артист.

0: Между прочим, клип на песню «Горький вкус» в 2021 году
1: спасибо
0: набрал
1: большое,
0: более 100
1: друзья.
0: Миллионов просмотров, побил все рекорды.
1: Хочу поздравить «Радио Дача» с юбилеем, с 20-летием.
0: Ох, спасибо,
1: пожелать Султан. Творческого долголетия с такими прекрасными зрителями. Спасибо, что
2: и
1: вы у нас есть.
0: Да.
1: Мы вас очень любим, уважаем и дарим творчество только для вас.
2: Раскроем интригу, как называется следующая песня.

0: Султан Лагучев.
1: Спасибо!
2: Подмосковная рыжая львица.
3: Кстати, без кепки. Он сегодня вообще считает, что теперь носить кепку он будет только когда, чтобы избежать внимания и либо в прохладную погоду. Вот так, друзья.
2: А для чего нужна кепка?
1: Фабрика.
2: Чтобы было тепло в голове.
3: О, группа «Фабрика» готовится выйти на сцену.
2: Выпускница самой первой «Фабрики звезд», кстати, заняли второе место, уступив первое кому? Группе «Корни».
3: А ты в курсе, Саша, дорогие слушатели, что изначально группу «Фабрика» планировали назвать «Сахар»? Но
2: не
3: передумали.
2: Знал, не знал, но с удивлением обнаружил,

0: Ох уж эта модуляция в последнем припеве пробирает буквально до дрожи.
1: 20-летие!
0: Группа «Фабрика».
1: Пусть всегда все складывается удачно. Песни всегда будут удачные. Ради удачи. Низкий поклон и любовь от огромного сердца!
0: Я, кстати, догадываюсь, как Игорь Матвиенко объявил им про название группы. Он зашел и сказал: «Фабрика, это вам не сахар».
2: Это вам не сахар. На сцене сегодня были Ирина Тонева, неизменная участница коллектива, также вместе с ней Валерия Девятова и Екатерина Москалева. Шикарный видеоряд был на эту песню. Если помните, девушки в клипе предстали в образах русалок. Все действие происходило в ночь на Ивана Купала. Помнишь такой клип, Саш?
0: Помню, конечно. Я его смотрел много-много раз по одному популярному музыкальному телеканалу. А потом еще и на YouTube пересматривал.
2: А потом эта песня звучала на фестивале «Песня года 2007».
0: Невероятно красивая, очень драйвовая композиция, между прочим. Зрители лайф-арены не дадут нам соврать, они танцуют вместе.
2: Так, а это... Группа «Корни»!

0: Спасибо большое, Радио Дача! С днем рождения, с 20-летием!
1: Кстати, гладиолусы не пахнут практически.
2: А это метафора автора текста.
1: Надеюсь, страна подпевает тоже.
2: Но мы подпеваем, и они вместе с нами.
0: Ее образ на сердце вы... Что? Все вместе!
1: Гладиолус! Лайф-арена!
2: Вся поет! Текст песни, кстати, написал Павел Жагун, он же создатель группы «Моральный кодекс», поэтому метафоры довольно нетривиальные. В том числе и гладиолус, который не пахнет, как ты сказала.
1: Аппликации леса. О, Никита и Мария Зайцева.
2: Наши друзья практически.
1: Да, шикарный был эфир в звездном шоу «Назад в будущее», когда они вдвоем приходили.
2: Презентовать ту песню, которая сейчас звучит на сцене лайф-арены, все слова о любви. Артисты рассказали, что химия между ними сложилась практически сразу, буквально с первого созвона касательно возможной совместной записи
1: песни. А эта песня появилась накануне Дня всех влюбленных.

0: шикарный видеоряд, как будто я в «Матрице».
1: Да-да-да, мне тоже номер напомнил именно этот фильм «Братьев Вачовски».
0: Или «Сестер».
1: Теперь уже да, есть вопросики.
0: Никита и Мария Зайцева на сцене Лайф-арены на юбилейном фестивале «Удачные песни».
2: Днем рождения, ради удачи, 20 лет!
1: Вот они говорят, не слышим вас, а там...
0: Ох, теплые дружеские объятия, красивая пара творческая.
1: Около 8 тысяч зрителей сегодня в Лайф-арене нам сообщают с места событий. Аншлаг.
0: Аншлаг. О, Михаил Шафутинский впервые на, так сказать, в гостях «Радио Дача» в новом амплуа. 3 сентября ему было присвоено звание народного артиста Российской Федерации.
1: Символично, да, что именно в этот день президент Владимир Путин подписал соответствующий указ?
0: Не будет лишним еще раз Михаила Захаровича поздравить с заслуженным званием.
3: В суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя без

0: Одна из свежих композиций «Случайность» в исполнении Михаила Шуфутинского на юбилейном фестивале «Удачные песни». Кстати, он однажды сказал: «Любая хорошая песня для меня подарок». И эту композицию назвал очень бережно. И бережно ее исполнил, душевно прям.
1: Спасибо, дорогие мои, спасибо, родные мои люди. Спасибо, что вы сегодня здесь с нами на этом чудесном празднике. На этом празднике «Радиодача». Давайте воздадим им наши аплодисменты этой невероятной радиостанции.
0: Ох, спасибо.
1: Большое спасибо. Это была новая, практически новая песня, которая звучит всего несколько недель на радиостанции. А я очень благодарен Михаилу Сафарбековичу Гуцериеву, который подарил мне эту великолепную романтическую песню. Поздравляю вас с новой песней и себя тоже. Спасибо вам.
0: Всех поздравляем с новой песней.
1: Сейчас я спою еще одну на правах ветерана сцены. Вы ее все знаете. «Последний полет».
0: Ну, кстати, это не про свой «Последний полет». Это о полете любви речь в этой композиции.
2: Ее Михаил Захарович презентовал где? В программе «Назад в будущее» в эфире «Радиодача».
0: Точно, было дело. А пока давайте послушаем еще раз эту душевную песню. Всей страной из лайф-арены.

0: праздничный костюм.
1: И при этом очень драматичная песня о судьбах двух людей, которые переживают период расставания, но шанс спасти любовь еще есть, потому что чувства в душе теплятся.
0: Спасибо Михаилу Шуфутинскому. Зал ликует.
1: Кстати, овациями встречают маэстро.
2: Спасибо огромное, дорогие мои друзья. Поздравляю вас с этим прекрасным праздником. Будьте счастливы. Спасибо.
1: Спасибо вам.
0: Спасибо.
3: В этом случае,
0: а кстати, что хоть
3: так, Михаила Захаровича с присвоением почетного звания Народный артист России.
0: Ура!
4: Вот это да! Я честно признаюсь, удивлена, что это произошло только сейчас, потому что уже не первый десяток лет Михаил Захарович радует нас. Своими песнями. Ну а эти овации подтверждают.

0: Юлия из Самары написала: «Как круто, можно смотреть и слушать удачные песни. Приехать не получилось. Спасибо вам за эту трансляцию». От души, пожалуйста. Кстати, впервые мы такое просто такое
1: работаем в таком формате. Но уверен, не в последний раз.
0: Надеюсь, что нет. Юрий из Архангельска написал: «Слушаем вас всей семьей на даче». Можно не только на даче, но и дома, в гостях, на природе. Главное — взять всегда с собой радиодачу в наушниках. И Лариса из Кемерово, землячка моя, говорит: «Уже спать собирались, но решили досмотреть удачные песни до конца. Привет из Кузбасса».
1: А сколько сейчас времени в Кемерово?
0: Плюс 4 часа, соответственно, уже за полночь.
1: О, там за полночь, там уже завтра. То есть это сообщение как... послание во времени, отправлено завтра, пришло сегодня.
0: Здорово, кстати, что так легко и просто, как вот полет, да, такое, можно чик и перенестись в Лайф-арену в Москве и вместе наслаждаться тем ярким, красочным мероприятием, которое там сейчас происходит.
1: Ощущение сопричастности возникает, да, безусловно. Такое ощущение, что мы сейчас находимся там, все вместе, всей страной, всей аудиторией «Радиодача».
0: Спасибо трансляции, которая прямо сейчас проходит в группе «Радиодача» в «Одноклассниках». Можно подключиться и тоже... смотреть, как все есть, либо слушать нас через приемник или умную колонку.
1: Сообщение пришло только что от Татьяны. «Когда будет Басков?» спрашивает Татьяна. Таня, потерпите. Николай Басков обязательно будет. Открою небольшой секрет. Когда — не скажу.
0: Будет блистать в любом случае. Так, ну а кто у нас сейчас готовится из артистов?
1: Выйти на сцену. Мы ждем. Мы потянем немного интригу, мы это знаем.
0: Пока на сцене ведущий замечательный Вячеслав Макаров, Юлианна Караулова.
1: Я могу сказать, что артистка эта тоже относится к числу наших с тобой друзей, Маша. А друзьями я называю всех гостей программы «Назад в будущее».
0: Да. Юлианна Караулова была у нас. Прекрасно провели с ней целый час. Музыкально, интересно. А Вячеслава Макарова еще не было. Ну, все впереди, как говорится.
1: Будем ждать в гости.
0: Так, ждем мы тоже следующего артиста на сцене.
1: Гадаем, кто же это будет, потому что все происходит здесь и сейчас. Мы располагаем, конечно, сценарием, но допускаем, что могут быть какие-то сюрпризы, неожиданности. Возможно, специальные гости появятся.
0: Возможно. Скорее всего, так и будет. Более 30 артистов сегодня обещают выступить в Лайф-арене в Москве. О, выяснилось.
1: И сейчас на сцене появляется Чепик.
0: Катя Чепик, она тоже была в гостях в звездном шоу «Назад в будущее».
1: Очаровательная девушка.
0: Я в нее влюбилась, в хорошем смысле этого слова. Талантливая, энергичная, душевная, харизматичная. И песню эту я тоже обожаю. И знаю, что она нравится слушателям «Радиодачи». «5 минут назад» называется хит. 5 минут назад.

0: Роскошное платье.
1: Приятного вечера вам, друзья! До новых встреч!
2: Роскошная Катя Чепик.
0: Роскошная. Кстати, песня называется «5 минут назад».
3: Ваши аплодисменты.
2: И Катя знала с самого начала, что это будет хит.
3: И
2: она рассказывала, что когда впервые исполняла эту песню, у нее сразу было ощущение, что зал знает ее наизусть, хотя люди тоже слышали ее впервые.
0: Кстати, по поводу 5 минут. За 5 минут знаешь, что можно сделать? Зубы почистить, умыться, помыть посуду, вынести мусор, выбросить все лишнее со стола. Но нам все это лишнее, казалось бы, на наших
2: столах.
0: Для
2: кролика это вообще целая вечность.
0: Да, юморит Александр Жилавский.
2: Это, между прочим, не я, это одна из команд КВН. Да, 5 минут. Тема 5 минут, она же в российской музыке какая-то, знаешь, такая сквозная. Uh-huh. Людмила Марковна Гурченко, помню, задала тенденцию, исполнив культовую новогоднюю песню, которую мы вспоминаем каждое 31 декабря незадолго до боя курантов.
0: Да, за 5 минут можно заменить лампочку в перегоревшей гирлянде, если уж мы про Новый год.
2: 5 минут? Ты уверена?
0: Ну, при желании, да.
2: Специалисты по электротехническим работам, возможно, и справятся. У меня лично нет никакой уверенности, что я за 5 минут смогу заменить где-то лампочку. Продолжается фестиваль «Удачные песни» в Москве, в столичной лайф-арене. И оставляя размышления о скоротечности времени, мы смотрим в будущее и ждем, когда на сцене появятся следующие артисты. Есть предположение, что это будет дуэт.
0: Есть даже предположение, что тоже артистка, прекрасная половина этого дуэта выйдет в новом амплуа, в амплуа невесты.
2: Интригуешь. Я, честно говоря, не знал таких подробностей, но сейчас, видимо, вместе со всеми зрителями и слушателями нашей трансляции буду наблюдать за происходящим. А один из участников этого тандема творческого, который мы ожидаем сейчас на сцене Лайф-арены, опять же был в гостях в звездном шоу «Назад в будущее».
0: Да, есть варианты, кто бы это мог быть.
2: Мне кажется, мы можем проводить мини-викторины на протяжении всего сегодняшнего вечера, задавая вопросы о том, кто же должен появиться на сцене.
0: Вообще, хочется уже увидеть всех, но тогда...
2: А можно всех посмотреть? Задается вопросом Маша.
0: Так, ждем. Ждем.
2: Мне очень нравится, как выглядит визуальное решение сцены. Это очень красиво.
0: Очень красивый видеоряд. Сейчас технологии позволяют, а мы знаем, что в лайф-арене все самое лучшее.
2: И самое технологичное. Это одна из лучших концертных площадок, говорю, не на правах рекламы.
0: Самая современная площадка. Там есть и дым, и свет, и звук.
2: Мне рассказывали, что она строилась с прицелом на гастроли цирка «Дю Солей». То есть уровень примерно понятен, какого масштаба планировалось. Но теперь там...
0: О! Мы были правы. Это
2: да.
0: Алексей Петрухин и Анна Семенович. Вот, кстати, Анна Семенович-то теперь все помолвлена.
2: Эх, мужская половина аудитории расстроена.

0: Спасибо, дорогие! Спасибо, родные! Раскачали вас? Позитива, добра, любви и счастья всем вам!
1: И самое главное, пусть всегда в душе будет лето, друзья!
0: Спасибо! Спасибо
2: огромное! Раздели со мною лето!
0: Поцелуй до рассвета!
3: Заберите цветы, заберите цветы!
0: Цветы!
3: Конечно, посмотрите, поклонники!
0: Нет, цветы я заберу, извините.
4: Алексей Петрухин и Анна Семенович.
1: Спасибо, друзья.
0: Спасибо.
4: Слушайте, когда опускался экран, у меня чуть сердце крови обливалось.
3: Спасибо вам.
4: Чтобы успели.
1: Спасибо.
0: Да, и любимая, конечно же, наша радиодача с юбилеем.
3: Спасибо, ребята. Спасибо большое. Смотри, люди чуть не украли нашу с тобой работу.
4: Ой, я с огромным удовольствием поделюсь. Я люблю, когда я отдыхаю, кто-то за меня работает.
3: Слав, вот у меня к тебе вопрос. Какой сезон твой самый любимый?
4: Я не буду оригинален. Я очень люблю бархатный сезон. Потому что, смотри, не жарко, погода классная и людей мало.
3: А знаешь ли ты, что делают любители бархатного сезона и хорошей музыки?
5: Где отдыхают? Едут на юга. Вот, Саш, ты что делаешь в бархатный сезон? Работаем, да?
6: Работаем мы. У нас как раз начало сезона совпадает с тем самым бархатным сезоном, насколько я, если я правильно понимаю.
5: Цены становятся, правда, бриллиантовые в бархатный сезон.
6: Сезон бархатный, цены бриллиантовые. Все как-то связано с дорогими материалами, да?
5: Да. Так. Кто у нас там следующий по плану? Как ты смотришь в сценарии? Хотя уже можно этот сценарий убрать, мне кажется. Все пошло не по плану.
6: Там участник одной очень известной группы,
5: так,
6: которая в свое время покоряла сердца девчонок по всей стране, очень зажигательно выступала, представляла даже однажды нашу страну на международном конкурсе Евровидения. Сейчас этот артист продолжает карьеру уже в одиночном плавании, выступает сольно.
5: Кто бы это мог быть?
6: Ты знаешь прекрасно, это человек горячих кровей, темпераментной музыки.
5: Он был в гостях в «Звездном шоу «Назад в будущее».
6: Да, да.
5: Жан Мелимеров. Вот, надеемся, что именно его сейчас увидим и услышим на сцене лайф-арены.
6: А песня, которую он представит, тоже будет узнаваема с первых нот.
3: 30 лет назад слова знали те, кто говорил, что слушает только рок. Почти эталонная популярная музыка 90-х.
4: Смотри, сейчас будет вопрос со звездочкой. Бриллианты измеряются в каратах, а вот хиты, по твоему мнению, в чем измеряются?
3: Думаю, что в количестве прослушиваний. И, как мне кажется, это самый честный и объективный, я вот так решила, параметр.
4: Ну, прямо сейчас прозвучит песня, которая измеряется десятками миллионов прослушиваний.
3: Для вас поет Жан Мелимеров! Встречайте.
4: Вы не поели, что ли? Я понять
3: Ребят,
4: не могу.
3: Ребят, ну как-то погроши.
4: Жан Мелимеров, лайф-арена, удачные песни, погнали!
3: На людей.

0: период популярности этой песни многие задавались вопросом, что же
1: спасибо,
0: это за ничтожно малый вес в 3 карата
1: для двух глаз. За заделение в радиодаче. Любим, слушаем, обожаем. Спасибо. Всем хорошего настроения.
2: Спасибо, Жан Мелимеров. Просто зал ликовал. Неожиданно роковое
0: прочтение
2: известного хита. А сейчас не менее жарко будет в лайф-арене, потому что на сцене кумир миллионов появится.
3: Кай-мета!
1: Добрый вечер! Как настроение? Зажжу!

0: Айметов на сцене фестиваля «Удачные песни» Position Number 2. Композиция, которая, по словам Кая, запечатлела драйв эпохи.
1: От всей души рад поздравить сегодня любимую радиодачу с днем рождения, с юбилеем, с 20-летием. Пусть будет больше хороших песен, пусть будет больше тепла и позитива и больше улыбок. Я вас люблю и надеюсь на взаимность. С днем рождения, радиодача!
2: А мы любим Кая Метова, конечно же.
0: Это действительно взаимные чувства.
3: Стас Михайлов.
0: Учащенно забились женские сердца.
2: Да.
0: В предвкушении появления любимого артиста на сцене.
2: Саша, кстати, нашел.
1: Привет, господа, привет, радиодача. Как мне нравится зал и нравятся эти эмоции всегда в этом зале. Тут всегда люди приходят на праздник, а сегодня именно как раз этот день. Сейчас с многими из вас мы выучим песню «Все для тебя» в новом исполнении. От вас нужна помощь зала и поем. Слова вы все знаете, но немножко другое движение. Хорошего всем настроения, с праздником, Лайф-арена!
2: Ура!
0: Заинтриговал.
1: Волну по залу, ручки все на...

0: судя по комментариям, в группе «Радио Дача» в «Одноклассниках» песня новая, аранжировка зашла на ура.
1: Я с удовольствием спою песню, которая без времени на стихи моего друга, уже годами все проверено, Михаил Сварбекович написал красивую песню. Я музыку «Долгий день, день длиною в жизнь и жизнь».

0: Спасибо.
1: Очень красивый визуал за спиной у Стаса Михайлова, очевидно вдохновленный
0: работой.
1: Хорошего
0: работами. Праздничного настроения, хорошего продолжения вечера. Потрясающее радио, где звучат песни, где есть музыка и текст не лишен смысла. Мы, наверное, из Старой Гвардии, я очень люблю такие песни. Всем вам добра, любви, благополучия. 26 числа здесь, в декабре, Бог даст, увидимся на народном корпоративе. Спасибо, душа моя!
2: Спасибо, Стас Михайлов!
1: Не стал перебивать мэтра, но очень напоминала картина за его спиной работы Сальвадора Дали.
0: Встретьте другого артиста!
2: А сам Стас Михайлов из города Сочи. Там тоже слушают радиодачи на частоте 103.7 FM. Вот.

0: Только любовь.
1: Зрители в лайв-арене испытали на себе эффект бабочки.
2: Добрый вечер, дорогие друзья! Как ваше настроение? Давайте все дружно поздравим любимую радиостанцию с 20-летием радиодача!
3: Спасибо, Тамара Кутидзе.
2: Спасибо вам, мои дорогие друзья. Спасибо за вашу любовь, за ваше тепло. Я вас очень-очень люблю. До новых встреч!
1: Это взаимно, хочется ответить.
2: Спасибо.
1: Какие же красивые визуалы сегодня, не могу это не отметить. Вот у Тамары Кутидзе была бабочка с прозрачными крыльями.
3: Можно увидеть все лично в группе «Радиодача», в «Одноклассниках». Заходите, смотрите живую трансляцию из лайв-арены в Москве. Дождались!
1: Многие спрашивали, когда же, ну когда?
4: Добрый вечер!
3: О, человек-праздник!
4: С праздником, любимая «Радиодача»! Ну что, зажжем?

0: Невероятный Николай
1: Я
0: Басков.
1: Я поздравляю радиодачу «От своего сердца» с 20-летием. И желаю, чтобы такие... Ой, спасибо огромное. Так у меня через 2 недели юбилей.
0: Да, знаем, полувековой.
1: Что вы так заранее-то? Да, спасибо огромное. Ой, у меня же здесь лайф-арене.
0: Цветы,
1: 15 и 16.
2: Там не только цветы, там еще и подарки.
1: Два грандиозных сольных концерта.
2: На 15
1: же билетов нету, на 16 чуть-чуть осталось. Так то что? Куда? Подожди.
0: Приятно, что Николай Басков нашел, так сказать, окно в своем плотном рабочем графике и пришел поздравить радиодача.
2: Будущий юбиляр поздравляет настоящего юбиляра.
0: Да.
2: Инвентаризировал подарки только что.
0: Побороться с Филиппом Киркоровым.
1: Я безумно счастлив быть на этой сцене. Я безумно счастлив 20 лет звучать на радио «Дача». И самое главное, что у этой радиостанции самые потрясающие, невероятные и настоящие преданные поклонники. Поэтому желаю вам всем здоровья, счастья, любви, исполнения всего задуманного. И, конечно, сейчас одна из моих нетленок. Надеюсь... Телефоны зажжете, огоньки ваших сердец. Я буду руки твои целовать! Поехали!
0: Самое сердце, как говорится.
1: Оп! Вязал!
2: Сейчас устроит звездное небо Николаю в лайфарене, я подозреваю. Вот уже 100%. Зажигаются мобильные телефоны. И все это можно видеть в группе «Радиодача в Одноклассниках». Смотрите прямую трансляцию.
1: Мониторы погромче.

0: Браво! Красивый номер, и телефоны светили, и блестки падали. Волшебство.
1: А какой вокальный пируэт в финале, а? В исполнении Николая Баскова.
0: Николай может. Все.
1: Слышно по громкости аплодисментов, как это понравилось аудитории.
2: Спасибо. Моя пенсия растет. Ага, корзиночка. Ой.
1: Второй этап дарения цветов.
2: Ну что ж.
0: А сейчас будет еще жарче, видимо. Ту самую песню исполнит.
2: В этом году этой песни, она даже родилась раньше, чем радиодача, 25 лет. Вспомните, какими
1: мы были. Ты знаешь, что это за песня?
0: На букву «Ш».
2: Когда впервые 25 лет назад увидели такого талантливого, молодого, роскошного, невероятного парнишку,
1: кокетничает с публикой,
2: который
1: Николай.
2: Запал в сердце каждого из вас. И знаете, в каждом сердце я ваш, любящий вас, а вы любящий меня, кумир.
0: Это точно, Николай.
2: Не стесняйтесь в эмоциях. Я люблю вас, радиодача. Выше руки все. Поехали.
0: Ох, что сейчас будет?

0: там, где Николай Басков, всегда праздник.
1: Рекордное по количеству реакций выступления. Я имею в виду реакции, которые приходят в группу «Радио Дача» в «Одноклассниках» в прямой трансляции. Огонечков было очень много.
0: Сердца пылают до сих пор.
2: Направление «Альфа». Спасибо. Спасибо огромное. Ну и каждую пятницу я вас жду на телеканале «Россия» в программе «Ну-ка, все вместе» с Николаем Басковым. В воскресенье, кто рано встает, утренняя почта с Николаем Басковым, да? Вам все равно, какой канал смотреть, а мне рейтинг.
1: Зато честно.
2: Люблю вас, будьте счастливы. И кто сможет, до встречи на юбилейных концертах. Спасибо!
0: Обязательно Николая Баскова поздравим с юбилеем в эфире «Радио Дача» 15 октября.
1: 50 лет.
0: Да.
1: Это вам не шуточки.
3: Мурат Байкаев.
0: Трогательная песня сейчас будет звучать.

0: Зайнаб Махаева, «Сердце на костре». Спасибо за яркое выступление.
1: Народная артистка Республики Дагестан, заслуженная артистка Дагестана, народная артистка Чеченской Республики. Вот такой перечень регалий певицы.
0: Можно продолжать и продолжать.
2: Инна Маликова. О! И новые самоцветы.
0: Инна Маликова обещала рукой помахать нам в камеру.
1: Ждем.
0: А песня-то какая нетленка. Группа объединяет прошлое и будущее.
1: Вчера у них вышел новый альбом, между прочим.

0: Спасибо большое. Спасибо, дорогие. Ну, что можно сказать? От всего сердца поздравляем вас с днем рождения. Вам 20 лет. И группе «Новые самоцветы» тоже 20 лет. Так что мы ровесники. И очень здорово, что мы идем по жизни вместе. Спасибо большое, дорогие друзья, за теплый прием. И до новых встреч. Ура!
1: Ура!
2: Песня «Букет» Александра Барыкина в исполнении Инны Маликовой и группы «Новые самоцветы».
3: Кстати, у песни печальная предыстория, но песня получилась шикарная, душевная, любви. Вот это да! Сейчас точно будут купать его в аплодисментах.
2: Тебе, кстати, передают привет в группе в Одноклассниках. Преданные слушатели.
3: Привет вам!
4: Легкой пусть.

0: «Чужая свадьба», легендарная песня Андрея Державина.
1: Спасибо, друзья! С праздником вас! С праздником нас! Всех нас с праздником! 20 лет! Радио «Удача»! С днем рождения! Что может быть лучше? Новых побед, новых свершений и только благодарных слушателей! Спасибо!
0: Между прочим, партию акустической гитары на записи песни «Чужая свадьба» исполнил Евгений Маргулис, тот самый, который ведет квартирник, а сам инструмент для записи позаимствовал Олег Газманов. Вот такая история создания хита.
2: Юлианна Караулова.
3: Вот, ведущая плавно перевоплощается в участницу и споет сейчас... Нетленный хит «Ты не такой» Юлианна Караулова.
0: Песню, с которой случился перезапуск ее карьеры в 2015 году, написала ее подруга, другая певица Бьянка.

0: блистательная Юлиана Караулова на сцене
1: Лайф-Арены. Спасибо большое, друзья. От себя с удовольствием, с большой любовью поздравляю Радио Дача с юбилеем. Конечно же, я уверена, что это только начало. Лучшее впереди всем сотрудникам, всем причастным, настоящего богатырского здоровья. Ну а всем слушателям отличного настроения и, конечно же, побольше поводов для радости и праздников. Отличного вечера!
0: Ура! А вечер будет отличный, если вы зайдете в группу «Радиодачи» в «Одноклассниках» и все увидите лично. Все это масштабное, большой праздник музыки для вас, друзья.
2: Ольга Зарубина.
0: Вот сейчас будет тоже очень жарко, потому что хит
3: на все времена. Музыка Вячеслава Добрынина. Ольга Зарубина на сцене.
0: Пора махать рукой.
3: Танцевать надо уже.
0: На берегу не остаемся.

0: Шикарная песня, между прочим, впервые
1: спасибо,
0: была исполнена.
1: Спасибо, сегодня замечательный вечер, замечательное событие. 20 лет прекрасному радио «Дача». Хочется пожелать вам процветания, процветания и еще раз процветания, хороших песен, замечательных исполнителей. Люблю вас!
2: Итого 3 процветания.
0: Да, спасибо, Ольга Зарубина. Впервые песня была исполнена в 1987 году и стала лауреатом фестиваля «Песня года» в том же 87-м далеком.
2: Готовится отмечать 40-летний юбилей, получается.
0: Вот сейчас будет песня,
2: которую также презентовали в нашей программе «Назад в будущее».
0: «Тату на сердце» называется композиция, исполняет Алла Рид. Песня о любви, музы и поэтах.

0: Очень красивый номер.
1: Алрит великолепно в белом, красотка. И песня, конечно, до мурашек пробирает.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо вам огромное за теплый прием этой потрясающей песни «Тату на сердце». Я благодарю за этот шедевр Михаила Исфабековича Гуцериева. И, конечно же, радио «Удача» поздравляю с 20-летием. Давайте поаплодируем сегодня все аплодисменты для прекрасного радио, которое дарит нам удачные песни. Спасибо.
1: До новых встреч. Хорошо сказала.
3: Алла Рид. Спасибо большое.
4: Спасибо вам. Эти аплодисменты, Алла, для вас.
2: Спасибо.
1: И для всех Лайк, слушателей и зрителей радиодача в «Одноклассниках».
5: До утра, да? Завтра же никому на работу не надо.
1: Завтра никому не надо, так что целый вечер
0: вот
1: в нашем полном распоряжении.
0: В «Одноклассниках» в группе пишут, что обязательно собираются посмотреть повтор. Зачем смотреть повтор, если можно смотреть оригинал? Вот вопрос.
1: Прямо сейчас. Очень много сообщений приходит в группу «Радиодача» в «Одноклассниках» и в мессенджер «Макс» на номер 8-910-004-49-24. Саша написал: «Смотрю сейчас ваш фестиваль, трансляцию, удачные песни». Молодец, Саша. Кристина отправляет привет всем зрителям «Лайф-арены», поздравляет «Радиодача» с 20-летием. Кристина, большое спасибо. Андрей Геннадьевич из Санкт-Петербурга, наш постоянный верный слушатель, шлет привет. Андрей Геннадьевич, вам ответный. И еще одно сообщение прочитаю от Анны Казакевич из Ставрополя, тоже наша постоянная слушательница. Поздравляет всех с этим грандиозным событием. Пишет: шикарная трансляция, смотрю с удовольствием. Мария и Александр, у вас прекрасный тандем. Ох, спасибо, Анна, большое. Спасибо,
0: как
1: что у нас есть такие душевные.
0: Как же приятно это читать. Да. Пишите нам еще. Вот даже просто без повода. Если вдруг возникает желание кому-то написать, пишите нам, мы с удовольствием прочитаем. Потрясающее действие сегодня в «Лайф-арене» в Москве. 20 лет радиодача, юбилейный фестиваль «Удачные песни». Слушаем потрясающую музыку, наслаждаемся каждым мгновением, и на сцене появляется, кто бы вы думали...
1: Люся Чеботина с новинкой композиции «Горгона».
0: Очень стильной.

0: Обворожительная Люся Чеботина на сцене Лайф-арены.
1: Я поздравляю вас от всей души с этой невероятнейшей круглой датой, чтобы у вас всегда были только самые яркие артисты, самые сочные хиты, долгих вам лет существования, успешного существования. И, конечно же, огромное спасибо Михаилу Сафарбековичу за эту невероятную песню «Горгона».
0: Кстати, Горгоне нельзя в глаза смотреть, а то, по легендам, она все живое превращает в камень. Но на Люсю Чеботину приятно смотреть, ничего не скажешь. Молодая, эффектная, красивая, талантливая. А вот и мэтр. Как сказала Инна Маликова, сестра Дмитрия Маликова, он может даже шептать, но все будут
2: добрый
0: прикованы.
3: И я тоже, мне кажется,
2: гости своим стареньким хитом. Прощай, моя блондинка. Поддержите, пожалуйста.
3: Тоже в новом прочтении.
0: Аранжировка, да, новая. А мы и новые рады, и старые.
3: И старую любим.

0: Дмитрий Маликов в Лайф-арене в Москве.
1: Спасибо большое, спасибо за теплый прием. Очень приятно сегодня быть вашим гостем. Спасибо, приятно, что мои песни звучат на радио «Дача». И приятно особенно, что новые песни звучат тоже. И мой новый сингл «Добрая душа» тоже можно послушать на этих замечательных волнах. Всего вам хорошего, доброго вечера. Пока, до встречи.
0: Кстати, песня «Прощай, моя блондинка» была посвящена завершившимся отношениям.
2: Это самая оптимистичная песня о расставании, которую я лично знаю.
3: Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова.
0: Самая творческая семейная чета.
4: Вот она, парочка из 90-х.
5: Добрый вечер. До вас, до топы.
4: Вы знаете, с нашего выступления цвет костюмов артистов сменится с черного на разноцветный. Мы с Наташей старались, поэтому... Ну, конечно, любой праздник, любой юбилей, такой, как, например, очень такой душевный, хорошая радиодача, 20 лет, конечно, мне нужно было бы спеть песню «Привет с Большого Бодуна», я понимаю. Не-не-не-не-не, ну вот что.
5: Это можете вы спеть.
4: Я же с Наташей, поэтому слушайте.
5: А я ей тоже подпою.
4: Не, ну она иногда тоже в компании тоже спеть может эту песню.
0: Завтра споем с утра.
4: Запросто, то есть абсолютно. Поэтому, дорогие друзья, песня про любовь, красивая и хорошая.
5: Для вас, дорогие.
4: Для вас и хорошего всем вечера. Ну что ж, начали? Начали! Звукорежиссер, хаба!
0: Композиция называется «Крестики-нолики».
4: Да, а здесь как?
2: А дуэт образует собой аббревиатуру РВСН.

0: Наша любовь длится уже 20 лет. Ведь 20
1: спасибо,
0: лет
1: друзья.
0: Хорошо там, где есть радиодача.
2: Ну а любовь Виктора Рыбиной
1: радует нас, вас и, в общем-то, всех прекрасной музыкой. 20 лет. Время пролетело. Ну, я должен сказать какую-то все равно ерунду, правда, да? Конечно, мы когда сегодня ехали, то есть пробки, нога болит, натер ботинок новый-новый, я так еду и думаю, я на дачу ехал плача, возвращался хохоча. Ну что ж, всем хорошего вечера, всего доброго.
3: Спасибо.
2: Любовь Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой длится уже более 30 лет. Познакомились они в 90-м году.
0: Вот с кого надо брать
4: Сергей
0: пример.
4: Пенкин.
0: Ох, голос 4 октавы у Сергея Пенкина. Но, по его мнению, этим голосом нужно еще уметь пользоваться. Он точно умеет и обучает молодое поколение. Сейчас покажет, как
2: мастер-класс
0: нужно петь.
2: От легенды. 65 лет в этом году исполнил Сергею Пенкину. Но он этот возраст ощущает и говорит, что не может сидеть на месте. Энергии действительно тьма.

0: Рейсы в душе.
1: Красиво. Волшебно. Сергей Пенкин.
2: Спасибо. Дорогие друзья, я хочу сегодня Михаила Гуцериева и также всех поздравить с замечательным юбилеем 20 лет радио «Дача». Хочу пожелать процветания, хорошей музыки, настроения. Будьте счастливы. Я люблю вас.
1: А мы любим вас.

0: Кстати, нас сейчас смотрят и в Беларуси, и в Казахстане, и далеко за пределами континента.
1: По всему миру смотрят. Александр в группе Шоу. В Одноклассниках.
0: История этой песни началась в 1999 году.
2: Эй-я! Погромче! Старая песня для вас, друзья!

0: человеком энерджайзера Александра Шоу и группы «Непара».
1: Спасибо огромное, спасибо. Спасибо. От души вас поздравляю и нас поздравляю с тем, что есть такое замечательное радио. Друзья, все, что сегодня здесь звучит, написано когда-то, в те времена, когда мы были молодыми. И для нас солнце светило совершенно по-другому. Но единственное остается неизменным. На радио, на нашем дорогом радио всегда звучит самая главная музыка в нашей жизни. Поздравляю и желаю еще многие долгие-долгие счастливые лета. С хорошей музыкой и с хорошим слушателем. До новых встреч. Пока!
2: Александр Шоу в одном из интервью признался, что на написание бриджа, то есть фрагмента между куплетом и припевом в песне «Другая причина», ребята вдохновлялись Майклом Джексоном.
0: Судя по движениям на сцене, это заметно.
2: Видимо, на Билли Джин очень похоже в чем-то.
0: На кого похожа следующая участница фестиваля «Удачные песни»?
3: Юлия Михальчик.
2: На себя.
0: Да, а песня-то какая? Новинка, кстати, «Буду твоей кошкой».

0: Выпускница «Фабрики звезд 3» Юлия Михальчик.
1: Огромное спасибо.
0: Выпускники «Фабрики звезд 1» у нас были, а выпускница «Фабрики звезд 2» еще впереди, между прочим.
2: Да. А сейчас еще одно чудесное перевоплощение будет из ведущего в артиста.
3: Вячеслав Макаров.
2: Вот он, Вячеслав Макаров.
0: Ведущий превращается. Ведущий.
4: Давайте раскрепощаться и танцевать вместе. Погнали.
2: В раскрепощение.

0: Кому? Родители Вячеслава Макарова были
1: Спасибо,
0: далеки от искусства,
1: удача!
0: Тем не менее...
1: 20 лет счетов. Дальше больше. Кайфуйте, получайте удовольствие от жизни. Ведь эмоция – это самое главное. Спасибо!
0: Спасибо Вячеславу Макарову за латино. Кстати, в Астрахани родился Вячеслав Макаров. Там тоже слушают радиодачи на частоте 88,3 FM. И сейчас будем слушать... Кто?
2: Владимир Пресняков.
0: О, Владимир
3: Легенда
0: Пресняков.
3: На сцене фестиваля «Удачные песни».
0: Одна из свежих песен...
3: «У тебя есть я» называется композиция.
0: Пробирает до самого сердца.

0: приятно слушать и смотреть на Владимира Преснякова.
1: Друзья, можно вас попросить встать?
2: Пора вставать, сказал он в лайф-арене.
0: И мы давай встанем, чего ж тут?
2: Нам не трудно.
3: Спасибо. Танцуют все!
0: А это значит, что сейчас будет тот самый нетленный хит стюардесса по имени Жанна. Кстати, интересный момент. Прототип у Жанны есть. Это реальная стюардесса. Ее также зовут Жанна. И был даже текст в песне изначально. Стюардесса по имени Жанна. Полетим мы до Биробиджана. Но все-таки другой вариант оставили. Более нам привычный, знакомый. Все слова знают, уверенно. Сейчас будем подпевать всей страной.
2: Ну и этим летом Владимир Пресняков исполнил эту песню на борту самолета, следовавшего из Москвы в Сочи. Улетный концерт получился.
0: Улетно.
2: Следовавшего из Москвы в Сочи. Улетный концерт получился.
0: Улетно.

0: Если вы сейчас смотрите видеотрансляцию из лайв-арены в группе «Радиодача» в «Одноклассниках», то видите, что с Владимиром Пресняковым на сцене целый гражданский флот.
1: И вся лайв-арена действительно встала и танцует. А как иначе? Удачные песни. Юбилейный фестиваль.

0: ни одного человека, который бы сидел, не осталось в лайф-арене.
1: Кстати, у нас среди слушателей радиодачи есть и стюардессы, и бортпроводники, и пилоты. Всем вам большой привет.
2: Стюардесса имени.
1: Вся лайф-арена подпевает.
3: Спасибо вам огромное. Я хочу поздравить радиодачу с этим колоссальным праздником. Спасибо, что вы у нас есть. Мира вам и солнышко. Всего доброго. Спасибо.
0: И как теперь угомонить лайф-арену?
1: А сейчас выйдет другая артистка.
0: И скажет: садитесь.
1: И скажет: не садимся.
4: Кая.
1: Кая. А песня-то какая?
0: Срифмовала Мария Федорова только что. Песня легендарная.
1: Игорю Суруханову стоит сказать спасибо за эту песню.
0: А Кай за ее новое прочтение.
1: Да. Давайте слушать.

0: Песня, которая родилась буквально за несколько минут. Об этом Игорь Саруханов сам лично рассказал.
1: Друзья, ваши аплодисменты, не скупитесь. Это была Кая!
0: Кая, спасибо большое.
2: Очень красивый номер был.
3: Дорогие друзья, у нас к вам есть потрясающее предложение. Нам очень хочется...
0: У нас тоже есть предложение посмотреть сообщения, которые вы присылаете, дорогие слушатели, в мессенджер Макс на номер 8-910-004-49-24. В группе «Радиодача» в «Одноклассниках» тоже много посланий.
2: Там, где идет прямая трансляция. Да, подключайтесь, если вы еще не с нами.
0: Я думаю, с нами уже весь мир. Привет из Карелии прилетел, из Пудожского района. Конечно, приехать мы не можем. Слушаем вас по радио. Концерт. Спасибо за это. Слушаю и танцую. С юбилеем радиодачи. Благодарю вас за супер песни. Вы самое любимое мое радио. Ни один поход в огород не обходится без вас. Мое сердце с вами. С уважением, Лидия. Лидия, вам большущий привет.
2: Хорошего урожая.
0: И хорошего урожая. Наверное, уж собрали. Вадим пишет. Жду Оленьку Бузову. Мы тоже ждем. Скоро обещала быть как штык. Анна из Казани поздравляет радиодачи с днем рождения. Всем слушателям отправляет привет и восхищается видеотрансляции. Мы тоже довольны.
2: Диана Вербовская в группе «Радиодача в Одноклассниках» пишет: «Привет ведущим, с праздником вас, Барнаул, вас и несколько сердечек». Вероятнее всего, это означает, что Барнаул нас любит. Барнаулу большой-большой привет. Есть привет от Ирины Тарасовой из Костромской области. Она нам пишет: «Город не я, или не я, простите, не знаю правильно, как ударение». Ждут также Бузову Ольгу, наши пользователи, которые смотрят нас сейчас в группе в «Одноклассниках».
0: Так, а мы ждем следующих участников. Это будет согласно нашему плану, если ничего не изменится.
2: А мы действуем сегодня строго согласно плану.
0: Да, строго согласно плану. Группа невероятная, потрясающая, готовится выйти на эту сцену.
2: Группа, с которой меня связывает множество теплых воспоминаний из детства, и один замечательный город на Волге, матушке реке, где была эта группа образована, где прошли их первые самые концерты, где написаны были стихи, которые легли в основу этих песен. Я достаточно хорошо рассказываю про Саратов. Как ты думаешь, Маша?
0: Мне кажется, каждый раз, как в первый раз, Саша. Группа эта называется «Комбинация». Комбинация разных музыкальных стилей. И Татьяна Иванова не так давно была в гостях в звездном шоу «Назад в будущее». Совершенно потрясающая артистка.
2: И человек замечательный. Кстати, я когда стал изучать их дискографию, понял, что это была реально поп-панк-поп-группа. Дважды сказал слово «поп», но ничего. Потому что пели они на социальные темы, у них было много экспериментальных произведений.
0: Так, Анжелика вот в группе «Радиодача в Одноклассниках» Вячеславу Макарову большой привет передала.
3: Хит, так, который никогда вот не устареет. Встречайте, на этой сцене группа «Комбинация».
0: Ура! Сейчас будем танцевать. Кстати, пластинка где-то дома у меня лежит.
2: А мне обещали подарить.
0: Татьяна Иванова и обещала. Подарят. И автограф оставят.
4: Здрасте!

0: говорится, улыбка Мона Лизы невероятно красивая и загадочна. Наши лучшие. Группа «Комбинация» только что на сцене лайф-арены в Москве.
1: Их вокальный интервал пробирает до мурашек. Есть такая особенность у этой команды.
0: Спасибо Татьяне Ивановой, что является хранительницей культовой группы. Как она сама сказала в интервью, если всех участниц собрать на одной сцене, то они не поместятся, сколько было.
1: Несколько десятков она нам рассказала, что их было что-то около 40, но больше 30 точно.
0: Но, может быть, когда-нибудь соберутся и удивят своих поклонников.
1: Хоровым исполнением.
0: Удивим тем, что пишут наши драгоценные зрители, слушатели «Радиодача».
1: В группе «В Одноклассниках», где проходит прямая трансляция, пишет Александр Соловьев, пишет: «Привет всем, я в зале, концерт супер, у нас есть корреспондент на месте событий, мы подтверждаем, хотя мы не в зале, но смотрим все, чувствуем все». Катерина, да, из Беларуси передает нам привет, поздравляет с праздником, желает удачи и процветания. Спасибо вам, Екатерина, большое. Очень приятно, что вы нас слушаете в союзном государстве. Крайне рады.
0: Так, что еще?
1: От Татьяны послание в Максе. Очень здорово, все нравится, как происходит на сцене. Потрясающие декорации. Артисты супер. Спасибо, что создаете хорошее настроение этим вечером. Не только этим вечером создаем хорошее настроение, но и каждый день. Но сегодня вечер действительно особенный.
0: Так, тут еще кто-то пишет, не вижу далеко сильно от меня, монитор находится. Так, ну понятно, Ольга Бузова самая последняя будет. Нет?
1: А вот и нет, а вот и нет.
0: Уже скоро-скоро.
1: С другой стороны, почему бы и не подождать любимого артиста, даже зная, что его выступление оставили на сладкое.
0: Кстати, у нас, помнишь, была идея разобрать все цитаты Ольги Бузовой и сделать такой цитатник, книгу издать. Вот уже нашу идею другие забрали.
1: Ой, а там же так много, я, к сожалению, не все уже помню. Жизнь одна, кайфуйте. Вот главное.
2: Ну, а мы продолжим.
0: Вот, продолжаем.
3: Знаешь, Юлиана, я честно тебе скажу, я не очень представляю себе, как можно, например, пропалывать грядки под песни следующей исполнительницы. Ну, либо я не совсем хорошо разбираюсь в дачной жизни.
2: Какой-то ты гламурный. Ты что, против народных удовольствий?
3: Ни в коем случае не против, но мне кажется, что за этим удовольствием лучше наблюдать, потому что, как минимум, за этим нужно ухаживать каждые выходные. Наверное, не буду так глубоко погружаться в эту тему.
0: Да.
2: Ну вот, кстати, ты сказал, что не представляешь,
0: философия
2: как можно
0: целая
2: под музыку следующей образ жизни исполнительницы полоть грядки. Так вот, немногие вообще представляли ее когда-то певицей. Более того, наверное, мало кто мог представить тогда, в самом начале, насколько же масштабной станет ее музыкальная карьера.
0: И не только музыкальная.
3: Да, потому что если сейчас посмотреть на афиши ее концертов в больших городах, билеты раскупаются очень быстро. И есть ощущение, что поклонники знают наизусть не только ее песни, но и абсолютно все, что с ней связано.
2: Потому что это не просто поклонники, у нее есть целая армия.
0: И ее люди.
2: И у этой армии есть
1: как
2: имя,
1: она их называет?
2: Свое название. Она называет их «Мои люди».
0: Вот, а вы говорили
3: если честно,
0: последнее.
3: Это название бы подошло, например, для какой-нибудь партии. Красиво звучит, да? «Партия – мои люди».
2: Возможно, это следующий ее шаг.
1: Номер 8 в избирательном бюллетене.
2: Уже прошли, так, это уже не актуально. Говорить. Но ее люди действительно есть во всех регионах.
3: Я уверен, что и сегодня в этом зале пару сотен тысяч тоже найдется.
0: И пару человек в студии «Радиодача».
3: У меня с математикой все хорошо, да? Пару сотен тысяч.
2: Ну, чуть-чуть преувеличил, бывает.
3: Умею, практикую. Я уверен, что громкими аплодисментами зрители в зале сейчас это докажут.
2: Ну что, ребята, вы готовы?
0: Тогда я надеюсь, точно все готовы.
3: Ольга Бузова!
4: Добрый вечер, мои люди! Огромное счастье стать частью этого прекрасного праздника. А еще огромная честь для меня сейчас впервые исполнять песню автора стихов Михаил Сафарбекович Куцариев. И я, если честно, очень волнуюсь, поэтому прошу поддержать меня вашими аплодисментами. Это большая премьера на большой сцене в лайв-арене. «Раненые раны». Впервые для вас.
1: Она ее...
0: Хороша Ольга Бузова в перьях, в черных.
1: Изящно.
0: Смотрим с удовольствием.

0: Королева дама королей Ольга Бузова в Лайф-арене в Москве на юбилейном фестивале «Удачные песни».
1: Всегда живет любовь. Хотите еще?
0: Конечно.
1: Тогда встречаемся здесь же, в Лайф-арена, 2 октября на моем шоу «Разрешаю себе».
0: Кстати, подготовка к шоу уже идет во все Ольги Бузовой.
1: Живи под Бузову. Спасибо большое за вашу любовь. До встречи.
2: Как тонко был закинут этот крючок по поводу сольных концертов.
0: Никто не откажет себе в удовольствии напомнить о своих концертах.
2: Хотим.
0: Ох, а сейчас что будет?
3: Полина Гагарина.
0: Полина Гагарина. Ох. Тоже ждали наверняка.
2: Вот она, выпускница 2-й фабрики звезд.
0: Да.
2: Весь флеш-рояль собран.
0: Сегодня Светлана угадала Полину Гагарину и получила подарок от радио.

0: шикарная Полина Гагарина впервые на фестивале «Удачные песни».
1: Как же она красива!
2: Спасибо огромное! Добрый вечер, дорогие друзья!
1: Вот такой бесхитростный комплимент, но иначе не скажешь.
2: Вот это да! Спасибо! Спасибо большое! Пусть посидит рядышком, ладно? Спасибо! Или заберешь? Есть, боже мой! Что за праздник? Спасибо вам огромное! Спасибо вам. А я вам скажу, что за праздник. Это настоящий праздник музыки, который для нас устроила радио «Дача». Аплодисменты.
0: И Полине Гагариной тоже аплодисменты дарим.
2: Вы всегда помните, что наш спектакль будет только продолжаться.
0: Под занавес шикарная песня.

и прекрасного фестиваля. Удачные песни. И, конечно же, процветания ему. И еще много-много красивых песен.

0: Спасибо, Радио Дача, за чудесный вечер. С праздником вас. Это
1: самого лучшего продолжения вечера. Спасибо!
2: Ух, душевно, красиво, ярко.
3: Полина Гагарина!
0: Я думаю, никто не хочет, чтобы музыка останавливалась сейчас.
1: Спектакль окончен.
3: Друзья, ну лучше песни для финала просто не придумать.
1: Да, действительно, вот так красиво и музыкально Полина Гагарина подвела итог нашего большого фестиваля.
3: 20 лет радиоудачи вместе с вами, но спектакль продолжается, поэтому каждый день мы будем вместе с вами. Лучшие хиты, лучшие песни, исполнители и классное настроение.
1: И, конечно же, мы еще раз поздравляем Радио Дача с 20-летним юбилеем. Друзья, и ждем вас на наших будущих фестивалях. Больших, маленьких, всяких. Главное, будьте вместе с Радио Дача, и тогда вам никогда не придется грустить.
3: Спасибо большое, что разделили этот праздник вместе с нами. Меня зовут Слава Макаров. Юлиана Караулова!
1: Спасибо вам большое, друзья! Всем прекрасного вечера! До новых волнительных встреч! Пока!
3: Радио Дача рулит! Пока-пока!

0: Отгремел юбилейный фестиваль «Удачные песни» в Лайф-арене в Москве. Молодцы, что смотрели видеотрансляцию. Мы тоже смотрели вместе с вами. Эмоции просто через край.
1: Спасибо за все сообщения, которые вы нам прислали. Зато множество влюбленных смайликов, сердечек, которыми осыпали нас на протяжении всего этого вечера. За все поздравления тоже большое-большое спасибо и в Максе, и в Одноклассниках. К сожалению, не все успели прочитать, но если бы мы прочитали все, то программа продолжалась бы где-то до завтрашнего утра.
0: Да, шикарные были выступления. Николай Басков прекрасен, Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Денис Клявер, Султан Лагучев, всех хочется
1: все
0: перечислить.
1: Все замечательные. Для того, чтобы похвалить всех, надо весь лайнап перечислять, потому что не было ни одного слабого номера, ни одной проходной песни. Все сильно на полную и с настоящим живым нашим дачным драйвом.
0: Фото и видеоотчет смотрите в социальных сетях «Радио Дача». И там, и здесь будут и фотографии, и видео, и сторис. Все будет. Спасибо нашим коллегам, которые в данный момент в лайф-арене, так сказать, несут свою творческую службу. Ну, а мы с Александром
1: Свою почетную вахту.
0: Да. Все приложили руку к этому большому празднику, чтобы он случился. Но напомню...
1: И он случился!
0: Да. Ну, главное-то, день рождения-то мы будем отмечать 1 ноября в эфире «Радио Дача». Это тот самый день, когда нам действительно исполнится 20 лет. Официально, по паспорту.
1: Присылайте свои подарки по адресу.
0: Кстати, мы скоро переезжаем. Спасибо всем, кто был с нами в этот чудесный вечер. Эфир «Радио Дача» продолжается. Будем слушать любимые песни и остаемся на любимой волне 20 лет. Хорошо там, где есть «Радио Дача». С вами были Мария Федорова,
1: Александр Жилавский. Хорошей всем ночи.
0: И до скорых новых встреч!

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
1: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
0: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
1: Слушайте легендарную «Песню года».
0: Только на радио «Дача».
2: Реклама. Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
3: Выбирай.
4: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
0: Радио «Дача» 92.4.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
0: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
5: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
6: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
7: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
8: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
9: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
0: Выбирай.
10: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
2: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
3: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
4: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
6: ОРВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской облак, Орск, деревня Калитна. Подробности в приложении VBJob. 18+.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
8: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
9: Шины, диски куплю в колесо.ру.
10: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
11: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
12: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.